0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Вопросов много.
1: Сколько стаканчиков мороженого ты съешь этим летом?
2: Сколько грибов и ягод ты соберешь в лесу?
3: Сколько новых, но отвратительных песен уже создал искусственный интеллект?
0: Ответ один.
4: Максимум!
5: Максимум!
6: Максимум!

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Привет, друзья, доброе утро всем. В эфире утреннее шоу на радио Максимум. Ну что, как дела, как погодка, спросите вы меня.
1: Слушай, нормально, в принципе, что?
0: Ну, нормально, конечно, плюс 15 градусов в Москве, да, немножечко лето подкосилось. И вот такая вот с утра у нас не самая летняя погодка, прохладненько. Но я бы даже сказал, не прохладненько, свежо, давайте так это назвать. Это свежо, потому что вчера шел какой-то невероятный ливень с вечера в ночь, но уже сегодня плюс 18.
1: Ну, это называется, можно выдохнуть немножечко,
0: а потом
1: от жары.
0: Снова вдохнуть. В этой студии дышит полной грудью эксперт в области ножного тормоза Дмитрий Шиванский. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вчера вы часть на мотоцикле кататься нащупал таки правой ногой тормоз. Дополнительный
0: так.
1: Тормоз. Оказывается, хорошая вещь. Юзайте все тормоза, которые у вас есть на транспортном средстве, я вот так скажу.
0: То есть не только передний, но и задний.
1: Но и задний. Такой маленький, никому не нужный совет абсолютно.
0: Класс.
1: А Чаки-бой в зоологический музей ходил такой.
0: Ой, вчера гулял с женой по Москве, наслаждался архитектурой, погодой. Опять же, вчера она была неплохая до того момента, как пошел дождь. И тут мы проходим по Большой Никитской, и она говорит, а это что за здание? Я говорю, а это же зоологический музей имени Михаила Ломоносова, тот самый, который был открыт еще, бог знает, когда, 235 лет музею.
1: А, такая, Чаки-бой, такой у меня умный.
0: Да, она говорит, пойдем зайдем, я никогда не была. Ну и там, конечно же, вот это все наше любимое. Скелет мамонта, чучела панды, раковина, которая пережила пожар 1812 года, и пауки.
1: Да, не это?
0: И пауки огромных размеров.
1: В раковину-то.
0: Ну нет. Ну, Дмитрий Николаевич.
1: Ну я так предположил.
0: Это же зоологический музей. Кстати, вход всего какие-то жалкие 500 рублей.
1: Ну, выиграй два билета.
0: Нет, сегодня мы билеты разыгрывать не будем. Зоологический музей. Сегодня будем рамку разыгрывать для автомобиля номера. Вот на факте автовопрос, как всегда, тему раскатаем, а аудиоконкурс замутим.
1: Ну, пару новостей тоже от тебя будем ждать, естественно.
0: О, да, детка.
1: По музычке, ребят, все очень зоологично. Будет в этом часе Sum 41 и Bon Jovi. Будет Limp Bizkit, будет AC/DC и Foo Fighters. Прямо сейчас веселимся там под Bowling for Soup.
0: Ну, давайте веселее тогда. Круто, мощно, громко, все вместе. Bye.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Волчак и Шуманский.
1: Bon Jovi, In This Arms, ребята, 7:10 утра, я знаю, чего вы хотите прямо сейчас, новостей.
0: Новость на радио Максимум.
1: Нам повезло, дорогие друзья, 7:10 утра, многие, 7:11 утра, многие еще люди спят, и спят они, конечно же, лицом уткнувшись в свои подушки, но подушки
2: есть бывают... риск не проснуться при такой позе. Сейчас подушки плотные, хорошие.
1: Так вот, друзья, подушки бывают разные, и прямо сейчас мы будем обсуждать подушку, которая позволяет всем желающим уткнуться лицом в заднюю часть некоего мультипликационного персонажа.
2: Ну какие бывают персонажи?
1: Тут так написано.
2: Которым хотелось бы уткнуться, скажи, пожалуйста.
1: А я тебе расскажу. Многие фанаты, заметь, не один-два, а многие, то есть довольно приличное количество. Многие фанаты любят Помпурина. Это японский такой мультипликационный персонаж в виде пухлого золотистого ретривера в маленьком коричневом берете. Знаешь такого?
2: А я ищу.
1: Ну ты Помпурина поищи пока. Отличительной особенностью этого создания является не только головной убор в виде этого самого коричневого берета. Хорошенький, да?
2: Я нашел.
1: Ну, и довольно...
2: А у него все части как задние.
1: Ну и довольно... Повезло.
2: Абсолютная симметрия.
1: Повезло, так повезло. Так вот, но и пышный, я извиняюсь за выражение, пятый отдел. Он же торпедный. Вот, именно эту деталь одна из компаний, которая придумала этот помпурин, использует создание новой подушки. С одной стороны, плюшевая вещица, конечно же, лицо этого ретривера со своими друзьями, но они далеко не ретриверы. А другая сторона, она как бы такая вот в виде задней части, там лапы, хвост, пятая точка во всей красе, и даже нарисована вот такая chocolate starfish. Как
2: берем.
1: Поет, как бы пела группа «Олимпийские» в свое время. Теперь любой желающий может прилечь отдохнуть, уткнувшись лицом в заднюю часть любимого мультперсонажа. Нашлось немало фанатов, пожелающих потратить около $26. Ничего себе.
2: Черт подробности, я готов брать.
1: Ну все, тебе дайте две. Подушка-пердушка получается.
2: Выходит так.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на ФСК.ру и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Sum 41, Into Deep.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Как жалко такую хорошую канадскую группу, да, которая существовала, и в какой-то момент они решили, да хватит уже.
2: На самом деле, вовремя развалиться, это супер круто. Я раньше Sum 41, кстати, недооценивал. А когда произошел уже распад,

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Супер круто. Я раньше сам 41, кстати, недооценивал. А когда произошел уже распад, я подумал, как же вовремя, черт возьми.
3: Ну, это мужской поступок, заметь.
2: Максимально, потому что смотришь на условных Скорпионс сейчас на сцене.
3: Прощальный тур.
2: Вы
3: извини,
2: что, ребят?
3: Извините меня.
2: Где таблетки?
3: Блин, ну там тоже, конечно, их не хочется обвинять в том, что...
2: Но надо.
3: Ну надо. Ну у них внуки. Понимаешь, у них...
2: У них пусть ноги поют.
3: Я тебе больше говорю, у них даже правнуки, скорее всего.
2: Ну, могли бы сколотить группу из внуков.
3: Не, ну тут... Ты просто до сих пор еще думаешь, что яблочко от яблони. Не у всех талантливых музыкантов дети, внуки тоже...
2: Но пусть наполовину хуже играют.
3: Ну, вот
2: никто не заметит.
3: Ну, хорошо, возьмем тех же Scorpions. Как бы могла называться группа, сделанная из внуков?
2: Я говорю, The Внукс.
3: Из... The Внуков?
2: The Внуков.
3: Ну почему? Или Grand Children's тоже неплохо звучит. Или Little Scorpions.
2: А? Baby Scorpions.
3: Baby Scorpions.
2: Это которых едят в Таиланде.
3: Baby Scorpions. Как это круто. Как Baby Metal, только Baby Scorpions.
2: Типа того. И там малыши поют. I still love you.
3: Друзья, никакого отношения к музыке, я надеюсь.
2: Мы не имеем.
3: Мы, как и внуки, грубо, Скорпионс, как вы уже поняли. Но мы хотим разыграть рамку для автомобиля номера.
2: Нет, футболку хотим
3: футболку
2: разыграть.
3: Футболку? Да, хорошо. А я так хотел рамку.
2: В одной руке футболка, в другой рамка. Не знаю, что выбрать.
3: А я просто за спиной держал и не мог понять. Хорошо, ладно. В этом часе будем развивать футболку. 21-22 августа, дорогие друзья, в подмосковном пансионате Бор прогрессирует. Гремит 15-й Biker Brothers Festival в программе «Душевная атмосфера палаточного лета». Рев моторов и мощный состав музыкантов по главе с Monopart, Dramatics и Mongol Show. Да, мото- и автовыставки, силовое шоу, многочисленные конкурсы и розыгрыши настоящего мотоцикла. И все это при поддержке «Радио Максимум». Участвуй в розыгрыше и выиграй уникальную фирменную футболку юбилейного Biker Brothers Festival.
2: Значит, прямо сейчас специально обученный мужик назовет номер, на который нужно писать заявки для участия в игре «What the fuck», чтобы сразиться с нами. И это все привязано к мессенджеру Макс. Поэтому пишите туда, пожалуйста. Самая оригинальная заявка будет достойна нашего внимания. И мы наберем ее автору, соответственно, чтобы сразиться. Ура!
1: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Тэбанк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит «Кватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
13: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее «Кватамбе» на авито.ру 12+.
14: Выбор автомобиля — это всегда сравнение и сомнение.

0: Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
1: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Два рамных внедорожника «Хавейл» – два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Собчак и Шуманский.
1: А вот и Лимп Бизкит. Ну-ки, в эфире утреннего шоу. 7:30, пора переходить к игре «What the fact».
0: «What the fact» на радио «Максимум».
1: Ну, сегодня на наш крючок с футболкой «Байкер Бразерс» попался Александр. Доброе утро!
2: Доброе утро, господа.
3: Александр смело сообщает о том, что он толстенький, и предупреждает, что если уж он и выиграет футболку, то она должна быть соответствующего размера. Слушай, Александр, вот мы вчера беседовали с врачом, у нас был в гостях оториноларинголог, и он говорит, что полнота, она провоцирует храп.
1: Ты храпишь?
2: Очень.
3: А можешь сымитировать
1: храпанье
3: звук
1: сейчас
3: своего храпа?
1: Ой, кошмар какой.
3: Очень высокочастотный. Я думал, более тогда жирненько будет более.
2: Я на басах работаю.
1: Молодец, красавчик, лучший. Еще мне понравилось, что нам до этого Александр скидывал чебуреки в виде динозавров, чебузаврики, Годзилловичи. Ты пробовал или это искусственный интеллект такие штуки делает?
2: Не, конечно, пробовал.
1: Вкусные?
2: Да, особенно такого.
1: О, боже мой.
3: Это динозавры после того, как в землю врезался метеорит.
1: Да, уже в апритюре. Так, ну ладно, друзья. Вот это факт. Игра не для слабонервных. Три факта, два настоящих, один придуманный. Тебе нужно, Александр, догадаться, какой факт мы придумали сегодня.
3: Да, и сегодня играем в честь Дня виниловых пластинок.
1: О, являешься ли ты коллекционером виниловых пластинок, Саша?
2: Да, абсолютно. У меня даже есть Урал 408, ламповый.
1: Ого, это проигрыватель, да?
2: Это радиола.
1: О, боже мой, какой красавчик.
3: Ну, роскошь. Тогда тебе сейчас будет довольно легко раскусить мою, так сказать,
1: подвох.
3: Подлость, я бы сказал. Сейчас тебе будет
1: утренняя подлость.
3: Три факта про виниловые пластинки сейчас тебе будут предложены. И один из этих фактов, понимаешь, один из этих фактов не настоящий. Готов?
2: Конечно.
3: Итак, факт номер один. Раньше к пластинке обязательно должен был прилагаться печатный альбом о группе или исполнителе. Mm-hmm. Поэтому говорили, что вышло альбом.
1: Mm-hmm.
3: Факт номер два. На виниле можно смотреть видео.
1: Так.
3: И третий факт. Качество записи пластинок слегка ухудшается от края к центру. Вот такие три факта.
1: Кажется, что все они какая-то ахинея. Ну, Александр, давай думать.
2: Второй. Тут думать нечего. Второй.
3: Про видео?
1: Про видео?
2: Конечно.
1: Но если у тебя...
2: Только передает только звук.
1: Если у тебя радиола... Если у тебя радиола видео не проигрывает, это не значит, что все остальные его не видят.
3: А Урал ТВ?
2: На телевизоре, я пробовал.
3: Ну смотри, вот игра довольно коварная, понимаешь? И тут надо очень отказаться от стереотипов.
2: А, ладно, тогда третий факт, потому что качество записи не должно зависеть.
3: Не должно, того, но не должно, тут но... все дело в игре. Тут нюанс.
1: То есть сегодня игра особенно коварная, Миша?
3: Как выяснилось, да.
2: На первый.
1: Вот ты смотри, как он ловко перебывается в
3: прыжке. А он потом будет всем рассказывать, что как он нас сделал в игру.
1: Обманул ведущий.
2: Не перебывайся, а перекатывайся.
1: Извини, пожалуйста. Итак, дорогие друзья, принимаем первый факт от Александра. Теперь узнаем правду о виниловых пластинках.
3: Ну вот мы начали с видео, так вот слушай. В начале 70-х годов немецкие фирмы, аж две штуки, разработали стандарт Television Electronic Disc, позволяющий на виниле писать видеосигнал.
1: Вау.
3: Максимальная длительность видеозаписи составляла 10 минут. Стандарт распространения не получил.
1: Какой первый DVD?
3: Далее, качество записи грампластинок немного ухудшается от края к центру, так как уменьшается длина окружности звуковой дорожки и запись уплотняется. И третий факт по поводу альбома. Поскольку на первых пластинках

0: была маленькая длительность, да, хронометраж, то наборы песен издавали в виде альбомов пластинок с 5-8 штук.
1: Так.
0: Отсюда и появилось выражение, группа выпустила альбом.
1: Так.
0: Поэтому ты совершенно прав, что выбрал первый вариант.
1: Ура, друзья, давайте аплодировать,
0: давайте,
1: сидя,
0: стоя,
1: дорогому Александру. И стоя тоже, и лежа, и вообще.
0: Ты слышишь, он там немного скричует нам.
1: Да, он под... Я думаю, что он заснул и храпит. Саш, ты еще здесь?
2: Конечно, конечно.
1: Молодец, красавчик, лучше. Радио Максим дарит тебе стилевую, я бы даже сказал, и в том случае безразмерную футболку Biker Brothers Festival. Место, где страсть к живой рок-музыке объединяется с байкерской романтикой и отдыхом на природе. 21-22 августа приезжай прямо в ней, в пансионат Бор, где тебя ждет полный комплект летних развлечений, яркая концертная программа, авто- и мотовыставки и конкурсы на любой вкус.
0: Слушай, ну наш финальный вопрос тебе. Я, исходя из разговора так с тобой, понял, Александр, что у нас среди слушателей Радио Максимум немало фанатов винила. Так вопрос соответствующий. Сколько всего любителей винил в пластинок среди поклонников Радио Максимум?
2: Максимум!
3: Да! Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
5: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Знакомьтесь, ИИ «Помощник» от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ «Помощника». Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: AC/DC.
1: Ого!
0: Мощь!
2: Это да.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Прямо скажем, неожиданно, да, услышите AC/DC в эфире утреннего шоу на Радио Максим. Еще более неожиданным станет и автовопрос.
3: Автовопрос. Автовопрос на Радио Максимум.
0: В России будут проверять автомобили на кибербезопасность.
2: Так.
0: В 27 году начнется формирование единого национального рейтинга независимой оценки безопасности транспортных средств. И туда будет включена кибербезопасность. Все почему? В 22 году пошла такая телега, что, мол, дистанционно на отечественные автомобили некоторые отключили от всяких сервисов разных. Ну и поскольку в машину внедрено большое количество электронных компонентов и программного обеспечения, то теперь машина — это компьютер на колесах. И для того, чтобы понять, насколько этот компьютер в принципе безопасен, может, вот какой-нибудь вирусняк закачают.
2: Все, может быть.
0: И его не доположишь на каком-нибудь левом сервисе.
2: Восстание машин.
0: Так, может быть, сейчас прямо у наших слушателей уже заранее уточним, а насколько вообще у вас был опыт столкновения с киберпроблемами, сидя прямо в машине?
2: Есть ли у вашей машины какие-то киберпроблемы?
0: Ну,
2: вот вы дожили до вопроса.
0: Вот у меня пока нет, у меня компьютер убогий в машине.
2: Да. Друзья, 8926-007-1037. Напишите, пожалуйста, какие в вашем автомобиле есть киберпроблемы.
0: Решим.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Стал Башман, she's so high. В эфире 7.49, друзья. Мы спросили в рамках автовопроса, есть ли у вас какие-то киберпроблемы в автомобиле.
2: У Васи, например, киберпроблем нет, но есть Джастин Бибер безопасность.
1: Так.
2: Никакой попсы, только хардкор, говорит.
1: Молодец,
2: он.
1: Красавчик. Значит, Диман, в моей машине нет проблем, я ее отловил, перепрошил и отправил в прошлое помочь Джону Коннору.
2: Нифига, так она где-то там сейчас сражается?
1: Да, как вкалывает робот.
2: У Антона отечественный автомобиль, новенький, недавно купил, пока серьезных проблем нет. Единственное, время на бортовом компьютере живет своей жизнью. Дилер сказал, что это норм, типа помехи со спутником, на который подключена вся система.
1: Все, вали на спутник.
2: Подумаешь, мелочь какая, время просто неправильное.
1: Действительно. У Романа Рено Логан 1.
2: Там глючить, правда, нечего.
1: Полет
2: абсолютно.
1: Отличный. Ну что ж, летим вместе.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Где ты, там максимум. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
3: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо все включено. Киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
5: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
6: Дмитровское небо. Современный семейный квартал в 500 метрах от метро. Собственный живописный сквер в 1,5 гектара. Стильный лобби, подземный паркинг, новая муниципальная школа и детский сад. Дмитровское небо. Ключи в день покупки.
7: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
9: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
10: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
12: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
13: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Доброе утро, здравствуйте.
1: Здорово.
0: В эфире Чак с Шуманским. Вместе на пару ведут утреннее шоу на радио «Максимум» по утрам. Плюс 15 градусов в Москве. Уже сейчас воздух прогреется до плюс 18.
1: Ну как ведут? Просто болтают о чем-то в эфире.
0: Это, ну это так называется.
1: Кто-то слушают.
0: Да, ну не, ну нравится людям. Люди не хотят быть в тишине. Им нужен кто-то, кто наваливает, скажем так.
1: Наваливают?
0: Кто-то с красивыми голосами, кто-то с любовью в голосе, я бы даже так сказал.
1: Наваливают в Китае, конкретно причем. Вот слушай, оттуда последняя ж новостина. Состоятельная китаянка инвестировала свои деньги, довольно много, в съемки сериала, чтобы сняться в сценах поцелуев с любимым актером.
0: Да ты что?
1: Она люто фанатела от актера одного.
0: Хитро.
1: Это местная звезда Чжун Юфэй. И она говорит, слушай, но единственный способ с ним вот вступить в хоть какой-то контакт, это, конечно, сняться с ним. Ввалила гонорарище туда всем. Значит, режиссеру кучу бабла. Единственное, там столько поцелуев было, что площадка, на которой сериал вышел, попросила удалить аж 20 эпизодов с этими же поцелуями непосредственно.
0: Слушай, ну схема абсолютно рабочая. Это очень круто. Женщина такого додумался.
1: Но люди проявляют свою любовь абсолютно по-разному. Бывают по-настоящему безумные проявления этой самой любви. Вот о них сегодня и поговорим.
0: Давайте.
1: Вы подарили объекту своих воздыханий ручную капибару. Организовали свадебную церемонию в эмо-стилистике с концертом каверов на My Chemical Romance.
0: О, как классно.
1: А может быть, кто-то втайне установил аудиоверсию своего признания в любви на ваш телефон в качестве будильника?
0: Тема утреннего шоу Love Is. Рассказывайте о самых безумных и изобретательных проявлениях любви в вашей жизни. 8-926-007-103-7. Писать в мессенджер Макс, а также в группу Радио Максим ВКонтакте.
1: Пытаюсь туда дозагрузить сейчас видюху, поэтому ждите, может что-нибудь да получится. С любовью хочу поставить вам в этом часе такие группы, как Paramore, Bloodhound Gang и Ozzy Osbourne, The Prodigy и Scorpions. Не внукас, как мы говорим.
0: Baby Scorpion.
1: Да, Fall Out Boy. Прямо сейчас будет Billy Talent. Немножко такого хулиганья с утреца.
0: Погнали.

0: Чак и Шуманский.
1: Злодейский какой
2: Злодейский
1: голос.
2: Злодейский голос. Midnight Oil, Bad The Burning. В эфире «Лавы» с тема утреннего шоу о любви. Мы решили сегодня поговорить, но не о простой, а о самых безумных изобретательных проявлениях любви в вашей жизни.
1: Илюха, когда прилетела из Египта, его на тот момент девушка, сейчас уже бывшая,
2: так,
1: подарила ему связанного своими руками дракона сердцем.
2: Ну, насколько...
1: Как же долго она летела?
2: Могло быть безумным вязание дракона.
1: Не,
2: если,
1: но...
2: если дракон большой, ну, то есть полноразмерный, а мы сейчас, да, если ты смотришь сериалы, типа там...
1: Это где... от 50 метров.
2: Да, вот 50 метров и выше, если это Вермитор, а если это в Хагар, то это уже больше сотки. Если это какой-нибудь там, не знаю, Караксис, то, в принципе, можно.
1: Диман признается, что вообще не царское это дело, все эти признания ваши, говорит.
2: Ну, я понимаю, к чему он клонит. Одному, наверное, думает Диман, хорошо. Никто мозги не делает, да? Но с другой стороны, и стакан с водой никто не принесет.
1: Все о двух концах, естественно. У медали две стороны.
2: Но доставку тоже никто не отменял.
1: Ну, согласись, Чикибой, что жить в этом мире интереснее, когда ты можешь разделить радость от всяких событий с кем-то. Потому что одному, в принципе, ничего не надо.
2: Одному, в принципе, вообще ничего не надо. И жизнь твоя становится абсолютно бессмысленной, потому что живешь только ради себя самого. Другое дело отдать все свои силы, все свои

0: нервы,
1: все свои деньги. Кому-то.
0: Любимым людям.
1: Так что продолжаем рассказывать о самых безумных и изобретательных проявлениях любви в вашей жизни. Вы ее, кстати, проявляете, когда пишете нам.
0: Абсолютно.
1: 8926-007-1037 в Макс. И, наконец-то, ВКонтакте выложился пост, поэтому не вижу поводов туда не прикрепить свой коммент.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включай.

0: Собчак и Шуманский.
1: «Танцуй, танцуй» – группа Fall Out Boy в эфире, а мы говорим о любви сегодня. Ваши самые безумные изобретательные проявления
2: Анастасия,
1: этого самого чувства.
2: 10 лет с нами, пишет она.
1: Боже мой, Анастасия, поздравляю.
2: В течение этих лет с утра слушать только утреннее шоу, писать комментарии в разные мессенджеры, приезжать к вам на Хорошевскую, ходить на ваши концерты, на гриль-фесты – это не есть ли самое настоящее проявление любви, пишет она.
1: Все правильно. Так должен делать каждый, кто слушает радио Максу. Но почему-то только одна Анастасия, ну еще плюс пара-тройка человек, знакомые нам лично, этим занимаются. Хотя, с другой стороны, любить можно и на расстоянии, не обязательно
2: и в одностороннем порядке
1: обивать пороги нашей студии. Спасибо тебе, Анастасия, за твою искреннюю и продолжительную любовь. 10 лет — это срок. Согласись.
2: Согласен. Срок серьезный.
1: Срок серьезный. А вот, значит,
2: это веселый режим.
1: Комментарий такой. Здравствуйте, радио Максимум. У меня любовь проявлялась так. Однажды я 3 часа стояла под дверью парня с огромным букетом, потому что забыла ключи от своей квартиры. А позвонить не смогла. Батарейка села. Он, значит, дверь открывает и видит меня в слезах с этими самыми цветами и думает, что это такой романтический жест.
2: Ой-ой-ой, неудобненько как.
1: До сих пор так и не решилась признаться, что это была просто бытовая драма.
2: Эх, да.
1: Но с другой стороны, да, вам, как говорится, не жалко, а парню приятно.
2: Парню приятно, еще от нунчак внезапно, абсолютно.
1: Расскажи поподробнее.
2: Александр пишет: моя жена поехала в Москву и в каком-то там непонятном магазине купила подарок со словами: ни за что не догадаешься. И я бы и правда не догадался, она купила мне нунчаки. Теперь я думаю, когда я себя уработаю ими, махая, но это любовь.
1: Слушай, она, наверное, не знала, что нунчаки можно сделать и в домашних условиях. Вот, например, мой родной брат сделал в свое время нунчаки из ножек табуретки. О-о-о, сколько веселья.
2: Сколько полегло народу.
1: Радостных моментов нам доставили. Эти нунчаки даже представить себе не может.
2: Такого в нашем рекламном блоке не будет, естественно, зато после него будет Scorpions и The Prodigy.
0: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: СПА или спорт? Театр или кино? А может, закрыть?

0: Заказать ужин домой.
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву». ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Ой, это у меня в глазах двоится.
7: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
8: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
9: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Первое правило подготовки к школе. Ничего не забыть. Второе. Оплачивать покупки StepPay. Третье. Не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
11: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
13: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений. Движение осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
15: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: часов жаришка от Prodigy прям с утра. Фаерстартовая.
1: Да, это утреннее шоу. С вами все еще Чак и Шиманский. Прямо сейчас чновости.
2: Чновость на радио Максимум.
1: Раз уж мы заговорили о любви, эта новость тоже, она о любви, но в большей степени о любви к животным. Хэштег спасение не утопающих, а млекопитающих, потому что, насколько мы с тобой выяснили, Дмитрий Николаевич, киты, они тоже млекопитающие. Так вот, там у них, в Австралии, все мы знаем, не как у людей, маленькая девочка Скарлетт и ее мама гуляли по побережью и увидели вдруг кита, настоящего, огромного, я бы даже сказал, в некоторых местах, скорее всего, горбатого. Его выкинуло на берег, и, естественно, конечно, кит оказался совершенно беспомощным. Мама вызвала спасателей, и до их приезда дочка с огромным рвением, усилием помогала киту. Что именно она делала? Она брала в руки воду и поливала, собственно говоря, огромную 30-метровую или сколько там,
3: я даже а то и больше
1: тушу этого самого кита до приезда спасателей. Реально, тут даже есть фотографии, и, честно говоря, все выглядит как, конечно, искусственный интеллект, но есть у нас, оказывается, на Земле такие места, где просто прогуливаясь по пляжам, ты можешь встретить настоящего кита.
3: А у них там либо португальский кораблик, либо кит, либо кенгуру.
1: Либо корабль-паук.
3: Что как, само по себе жутко.
1: Как бы в Австралии там, знаешь, как бы...
3: Выбор небольшой.
1: С другой стороны, я прочитал новость, да, казалось бы, она из таких далеких мест, как Австралия, и кажется совершенно нереальной, но вот хочется тоже поливать кота водой с ладошки, а не вот это вот все.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не

0: нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
1: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
9: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: и Шуманский.
1: So far, so fake, pierce the wheel в эфире. Друзья, все еще про любовь ловы с тем утреннего шоу, всякие разного рода, как это называется-то, безумные проявления любви в вашей жизни мы хотели бы услышать в виде ваших сообщений.
2: Моя экс-супруга в свое время привыкла засыпать под мой храп. Говорит, без него вообще труба не спится. А ее трудовая деятельность тесно была связана с командировками. Так вот, это любимая на тот момент втихаря записала мой храп на диктофон и в отъездах включала его, чтобы уснуть. Вот это милота.
1: Вот это все идет вразрез с тем, что мы обсуждали с оториноларингологом буквально на днях здесь в нашей студии.
2: Родной то, храп, да.
1: Рушит семьи, то все 50. Вот человек наоборот, храп любимого человека записал и без него уже жить не может. А вот история про французский, кто как не они, изобретатели языка любви.
2: Для Муровского?
1: Для Муровцы.
2: Для Мура его команда.
1: О, значит, Наталья пишет, я так сильно влюбилась, что начала учить французский, просто потому, что он любил Францию и говорил, что мечтает туда поехать. За месяц выучила пару десяток фраз. Ну, вули вы куше, мы к вам. А потом выяснилось, что он вообще не любит путешествовать. Зато теперь я могу сказать круассан по-французски, так что не зря старалась. Как будет по-французски круассан?
2: Круассан.
1: Круассан.
2: Круассан. Я знаю, как по-английски будет балфор, но это английский.
1: О, это другое.
2: Поэтому издеваться над языками. Давайте лучше слушать их в виде песен. Bloodhound Gang, впереди у нас Paramore и всякие Рамштайны, Билли Айдл. Будет чем поживиться.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Спецпредложение по замене масла для автомобиля BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
4: Зилард – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Ваш кар...
6: Наш прайс! Кар прайс!
7: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
8: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Подробнее на petrovich.ru.
10: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
11: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
12: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Добрейшего, мощнейшего, друзья.
1: Здорово!
0: В эфире Чак Шиманский на радио «Максимум». Хорошая погодка сегодня в столице вроде как уже должна быть. Плюс 16 прямо сейчас, до плюс 19 прогреется днем. Дождичек вроде обещают в обед.
1: Пробки трехбальные, я называю их не очень серьезные. На МКАДе в районе шоссе энтузиастов немножечко стоямба, но это все, знаете ли, чисто для того, чтобы подтвердить статус столицы, не более того.
0: Да, дорогие друзья, мы меняем нашу тему, поговорили о любви, я думаю, достаточно одного часа. Прямо сейчас хочется переключиться на молодежь. Сегодня, оказывается, отмечается Международный день молодежи. Собственно говоря, что мы уже не раз говорили о молодежи, о том, что нас, стариков, подбешивает в молодом поколении. И каждый год можно обновлять этот список.
1: Да, раньше мы бесили, легко. Теперь нас бесит.
0: Да, да. И мы решили сегодня замутить такую тему. И вы нам должны написать на 8926-007-1037 мессенджер Макс, что вас не устраивает конкретно вот в современной нынешней молодежи.
1: Главная претензия, да?
0: Да.
1: Вот если они у нас.
0: Вот у Шиманского есть какая-то претензия к современной молодежи?
1: Ну, знаешь, у меня претензия какая? Она звучит, может, странно на первый взгляд. Недоделанность. Я о чем говорю? Вот помнишь тиктоковские ролики, где то ли у тебя танец, то ли это не танец. Какие-то движения нечеткие.
0: Ага.
1: Вот играют они под гитарку, например, песни.
0: Да.
1: Ну давай четко пой прям. Когда твоя девушка у них... Расхлябанность какая-то. Вот нет четких движений.
0: Какая-то, да, недоделанность.
1: По улице идут как-то расшатано немножко. У нас как принято. Ты идешь прямо, потом резкий поворот налево 90 градусов. Все, четкие движения. Как вот... Ну, как карта, понимаешь, у тебя в голове должна.
0: Да, интересная претензия, дорогие друзья. Если у вас есть нечто подобное в виде претензий к современной молодежи, напишите, пожалуйста, мы с удовольствием почитаем, озвучим. Возможно, молодежь наша услышит и начнет делать...
1: Возьмет себя в руки.
0: Возьмет себя в руки и будет делать так, как мы захотим. Но это, конечно же, вряд ли.
1: Вот это да. Не знаю, как молодежь с музыкой, но у нас с ней все всегда было в полном порядке. И в этом часе у нас еще будет Кренберис, Шайндаун и Аэросмит. Буш! Billy Idol, прямо сейчас Rammstein, Sonne.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Уж! Билли Айдол, прямо сейчас Рамштайн. Зонда. Алло.

0: Шуманский.
1: Я уверен, если бы у Билли Айдола спросили сейчас, что ты думаешь по поводу современной молодежи, он бы про нас такого наговорил, потому что, да, ну, с точки зрения Билли Айдола, мы молодежь, да, для него.
2: Подростки.
1: А те, кто сейчас подростки для Билли Айдола, но они как бы не... Они как люди не существуют, он их не видит. Как знаешь, микробов не видно, но они есть. Вот то же самое Билли Айдол также смотрит на современную молодежь. Но мы-то можем их разглядеть. И что нас в ней не устраивает? Пишет, например, нам Родион. Привет.
2: Здорово.
1: По работе сталкиваюсь с молодежью. Они такие исполнительные, но не в смысле покладистые, они гибкие. Нет, только так, как сказали. То есть им говорят, что делать, они делают. Видят не принцип, а смысл. А факт, я им всегда говорю, будьте мягкими, вас сомнут, будете жесткими, вас сломают. Стремитесь быть гибкими, гибкий Родион напишет. Что ты по поводу гибкости молодежи можешь сказать?
2: Я думаю, что это вот наше свойство гибкости, потому что мы приспособленцы все. У нас такое поколение приспособленцев. Угу. Значит, у нас прав тот, кто чуть выше, все вот эти принципы работают. У молодежи чуть по-другому. Они уже научились говорить прямо, угу, и мыслить справедливо.
1: Так.
2: Отсюда, наверное, и негибкость. Просто если ты будешь, например, многословно втирать им дичь, они на тебя посмотрят, как на идиота, и скажут, ты что несешь вообще? А у нас так не принято. У нас было принято сказать, что-то в этом есть.
1: Чтобы никого не обидеть.
2: Не все так однозначно.
1: Интересно, они привыкли говорить прямо в лоб, потому что интернетом позволяет все что угодно говорить.
2: Я думаю, они там насмотрелись. Как раз
1: они там насмотрели, потом, а что, я не могу сказать, что человеку, что он...
2: Чтобы говорить прямо в лоб, надо это где-то сначала увидеть, что такое вообще в принципе возможно. Потому что культура, это такая штука, она же тебе в детство становится твоим фундаментом, mm-hmm, и ты действуешь в соответствии и. Вот, например, у азиатских народов не принято говорить «нет». Они даже лучше согласятся, но не выполнят, чем скажут «нет». Там это считается просто лютым зашкваром отказаться.
1: То есть я в какой-то роде азиат?
2: И да, все мы немножко.
1: Как человек, отсюда который не может сказать «нет», азиат — это как...
2: Она же и гибкость, по большому
1: счету. Вот это новость.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Где ты, там максимум. В офисе, по пути на работу, в фитнес-зале или перед сном. Мобильное приложение «Радио Максимум» всегда с тобой. Включай и включайся. Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Ну все, как говорится, понеслось. Международный день молодежи сегодня отмечаем мы в эфире утреннего шоу. И вы пишите нам, что вас не устраивает в современной молодежи.
2: Главная претензия Ивана – это клиповое мышление и незнание цитат из классических произведений.
1: Он имеет в виду советский кинематограф?
2: Книжки, кинематограф, песни, передачи, мультики, все, что хочешь.
1: Но... То есть он, Иван, закидывает кому-то ку в ожидании, да, что ему кто-то ответит ку?
2: На него как на дурака смотрят. Но я часто с этим тоже сталкиваюсь. Ляпнешь какую-нибудь цитатку, а они же в отрыве от контекста цитаты, да, как правило, очень
1: станенькие. Она на тебя смотрит, как на идиота.
2: Да, но они никакие, правда. Да вот, не знаю, для примера что-нибудь. Вот
1: ну давай, а есть такое же только с перламутровыми пуговицами?
2: Пуговицами, или пилите, Шура, пилите. Или такой, Шура. Я не Шура.
1: Я ничего не пилю, да.
2: Что это самое? Ну, ты... Отец русской демократии, он, скажешь, да, да. Мощный старик.
1: Ну это кошмар, это ужасно. Если человек не в материале, он раздумает, что он попал куда-то вообще на плаху.
2: Да, но поэтому и... у тебя два разных языка. У тебя один язык для взрослых,
1: второй
2: чтобы
1: для
2: там...
1: своих. Йоу. Ну. Пилите, Шура, пилите. Йоу.
2: Йоу.
1: Длинные волосы у молодых парней бесит Алекса. Мне кажется, парней с короткой стрижкой уже и не осталось. Шуманский, вот ты как человек, который отращивает волосы уже на протяжении...
2: Для меня это первый опыт. Ты понимаешь, что в 43 года я первый раз отращиваю, и то не длинные, а чисто, чтобы яхтсмен-миллиардер в стиле.
1: Яхтсмен-миллиардер? Для того, чтобы стать яхтсменом-миллиардером, не нужны длинные волосы.
2: Нет, я начал с волос. У меня другая схема.
1: Там в названии кроется, что нужно для того, чтобы стать яхтсменом-миллиардером.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город

0: ИТ и ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
6: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Отключить интернет.

0: Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
1: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Суперграсс, all right,
1: хорошо. Я бы даже сказал суперпуперграсс, дорогие друзья. Ну а прямо сейчас для всех любителей и ценителей чновости.
2: Чновость на радио Максимум.
1: Эта чновость, она на завтрак идет в комплекте всем людям, которые просыпаются с утра. Они, конечно же, завтракают. Но, честно говоря, я был удивлен, когда ее прочитал. Почему до этого раньше еще не додумался? Значит, какой-то чудак, не будем его говорить, что он чудак на букву М, экспериментатор, сделал себе завтрак чемпиона. Он добавил в обычные овсяные хлопья не молоко, как это привыкли все делать, да, с утра пораньше,
0: так-с,
1: а кофе.
0: Ну, не слишком ли за один заход?
1: Ну, завтрак же. Кофе и хлопья. Ну, все, это же матч, это пейринг.
0: У нас открывается новая рубрика. Это нездоровое питание с утра.
1: Нездоровое питание, дорогие друзья. Так вот, но, к сожалению, есть большое но. Даже сам экспериментатор убедился в том, что все пошло по одному месту. Хлопья с шоколадным вкусом оказались слишком сладкими. Они сделали безвкусным кофе. Напиток стал напоминать воду из-под крана. Этот гурман, чудак, уверен, что проблема возникла именно за огромное количество сахара в хлопьях. Сахар испортил кофе, испорченный кофе испортил все остальное впечатление. В целом, как ни странно, но хлопья с кофе не показались комментаторам в интернете чем-то...
0: С выражением, таким, пожалуйста.
1: Чем-то таким безумным, как нам с тобой. Тоже мы подумаем, вау, как классно, как круто. Люди заявили, что сочетание вполне себе приемлемое. Проблема, возможно, не в составе, а в пропорциях ингредиентов. Много кофе, мало хлопьев, или много хлопьев, мало кофе.
0: Так пронесло что сон, просон, что не сон.
1: Главное, что тебе принесло? А, ну да, и это тоже.
0: Реклама кофе не будет, будет другая реклама. После нее Aerosmith и Shine Down.
2: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Eastman.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Shinedown, Young Again.
1: Утреннее шоу Чак и Шуманский.
0: Опять молодой, вот что ты будешь делать?
2: Да, отличная зарисовка к нашей сегодняшней теме в этом часе.
0: Точно.
2: Снова молодежь, я бы даже так ее сделал. Мы говорим о том, что нас бесит в современной молодежи, но проще рассказать, что не бесит. Хотя таких сообщений нам не поступало.
0: Вот тут все в одном. Блогеры, давай. Что за профессия такая? Где доктора, где космонавты? Дальше, сленг, вообще не понимаю, что они изрекают. Сиксевены эти ваши. Дальше электросамокаты. Ну, электросамокаты, кстати, зря.
2: Что это сиксевен? Не, ну я как ярый амбассадор электросамокачества в России не могу... Не, ну я... Знаете, в чем проблема? Что я как электросамокатчик сам ненавижу электросамокатчик, потому что, ну, я-то хотя бы прилично катаюсь, ну, по моим меркам. Но то, что вытворяет молодежь на электросамокаты, когда они едут на одном колесе...
0: Да, лихачи.
2: Прямо посередине МКАДа, держась одной ногой за руль, второй жонглируя горячими топорами, я думаю, будь ты проклят. Ты позоришь наше светлое электросамокатное сообщество.
0: А вот Екатерина, например, наверное, не в тему, говорит, я сама молодежь,
2: так.
0: Но будет очень интересно узнать взгляд со стороны.
2: Угу.
0: Под ваше шоу сейчас еду сдавать экзамены в училище, хочу пожелать вам и всем слушателям хорошо провести этот день. И ты знаешь, когда молодежь так приятно пишет, даже как неудобно становится, что мы тут про них такие гадости говорим.
2: Вернем все свои слова обратно.
0: Возвращаем, Екатерина, вам удачи на экзамене, ни пуха, ни пера. Break the leg.
2: Она
0: говорить.
2: Не знает, что это такое.
0: Да, понятно.
2: Это из советских кинофильмов.
0: Надеюсь, вы знаете, что такое The Rasmus и The Cranberries, потому что именно они впереди ждут нас в музыкальной программе утреннего шоу «Радио Максимум». На волнах «Радио Максимум».
2: «Радио Максимум».

максимум. Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете.

0: сайте премиум квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
3: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Приключенческий туроператор «Панарктик Стар». Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. Панарктикстар.ру.
6: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
7: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
8: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: снова здравствуйте, друзья.
1: Здорово.
0: В эфире Чак и Шуманский. Утреннее шоу на радио Максимум продолжается вместе с сильным ветром и погодой плюс 16 в Москве.
1: Вот этот ветер, он, видимо, разгоняет пробки и не дает машинам собираться в одном месте.
0: Всех сдуло?
1: Да, всего лишь 3 балла. 3 балла, это, я бы сказал, даже странно. Подозрение вызывает.

0: Лето. Мы с тобой, Дмитрий Николаевич, обычно же в августе в отпуске, а тут мы были с тобой в июле. И в августе мы еще даже не знаем, что происходит в августе в городе на дорогах.
1: Кстати, это первый раз за много лет вижу Москву в августе, действительно.
0: О чем мы речь, дорогие.
1: Тут неплохо, могу сказать, достаточно.
0: Тут я бы даже сказал, хорошо в некоторых местах, и я с огромным наслаждением каждое утро выхожу на работу, потому что понимаю, что вот эфир скоро закончится, буквально через час, и я отправлюсь, возможно, гулять по Москве, рассматривая ее достопримечательности.
1: Но ты этот час будешь вспоминать всю прогулку, потому что часто будет посвящен аудиоконкурсу.
0: Это будет мощнейшее.
1: Условия мы расскажем чуть позже. Главное, что готовьте свои смартфоны и готовьте свой креатив, потому что он вам пригодится при записи аудиосообщений. Ну и пусть вам придаст вдохновение наш плейлист. Плейлист этого часа я бы назвал романтически утяжеленным. Например, Уизер будет. Будет также и Pink Floyd, будет The Killers, будет Metallica, будет Foo Fighters, будет Beck, а будет The Offspring, будет Want You Bad.

0: Собчак и Шуманский.
1: Утреннее шоу и бэк тут как тут. Также хочется обрадовать вас появлением в эфире аудиоконкурса «Поварим не тут».
2: Я думал, что будет, если от Никельбека оторвать кусок. Будет бэк.
1: Я подумал, что хочешь прямо сейчас в эфире отрезать. Думаю, откуда он его взял.
2: Это шутка
1: хорошая, но нам не до шуток.
0: «Поговорим не тут». На радио «Максимум».
2: Не, ну группа разделилась.
1: Группа разделилась.
2: Никель.
1: Да. Кстати, ну я что-то не слышал у нас в эфире группы «Никель». Бэк постоянно.
2: Бэка много, да.
1: Никеля не было. Ладно, друзья, не это сегодня задание в нашем аудиоконкурсе. Оно будет совсем другим. Вы сможете выиграть рамку для автомобильного номера, если пришлете нам аудиосообщение на номер 8926007103 в мессенджер «Макс», который выполняет специальное задание.
2: Сегодня Всемирный день слона. Мы поздравляем всех слонов.
1: Я, кстати, был вчера в зоологическом музее. Там стоит чучело слона, слонихи Молли, которая в свое время жила в этом зоологическом музее.
2: Индийский или африканский?
1: Я не помню точно, но у нее потом родились дети. Одного из этих детей звали Москвич.
2: Ваш слоняра.
1: Такие дела. Да, но Молли до сих пор стоит в зоологическом музее. Сходите, посмотрите. Также там еще и Костя Мамонта. Но его имя...
2: Костя Мамонтов.
1: Костя Мамонтов, да. Вот, друзья, Международный день слона. Поздравляем всех ныне живущих слонов с этим прекрасным праздником. И хотели бы замутить такую тему. Представьте, что вы вот на один день стали слоном. Точнее, у вас появился хобот.
2: Класс.
1: Да. Расскажите, какие плюсы?
2: Да, очевидные плюсы.
1: И какие очевидные плюсы в хоботе у человека на лице?
2: Прямо с продолжением собственного носа
1: так.
2: Пощупать человека.
1: Ну окей, более интересные варианты хочется услышать в ваших аудиосообщениях, друзья. 8926007137. Присылаем такие в мессенджер «Макс», получаем возможность выиграть рамку для автомобильного номера.
3: Сообщения коротенькие, не забывайте.
1: Коротенькие, не длинные, как нос.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: полезной информации можно зарубить себе на этом отростке.
1: На носу. А ты видел, что у слона на хоботе есть такие штучки?
2: Да, засечки какие-то, да?
1: Как будто он себе, да, зарубки это делает.
2: Как будто бы можно его возраст даже
1: узнать. Как будто
2: он
1: много знает, да, если нарезать.
2: Кольца.
1: Ну, кольца слона.
2: Макс.
3: Ну, тут без вариантов. Хобот будет использован для удержания телефона перед глазами.
1: Блин, ну это же селфи-палка гибкая. Прикинь, ты и так, и сяк, и снизу, и сверху. Я бы сразу авансом Максу в рампу сейчас выдал, но есть еще время побороться, дорогие друзья. Присылайте свои вариантусы насчет того, какие плюсы от того, что у вас хобот на лице, на номер 8926-007-103-7 нам в мессенджер Макс. Мы все это будем внимательно слушать и, конечно же, дарить рампку для автомобиля.
2: Тем более времени впереди не мере. Но у вас впереди рекламный блок, потом Металлика и The Strokes.
4: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
5: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Шевчук и Шуманский.
1: Foo Fighters, Тара Слана. Мне почему-то слон теперь везде смерещится. Ну, я имею в виду какие-то аудио-галлюцинации.
2: Это хороший вариант.
1: Возможно, все всему виной аудиоконкурс, который посвящен сегодня Международному дню слона. Мы всех наших слоняр поздравляем с этим праздником. И замутили аудиоконкурс, в котором придумали такую штуку. Вот представьте, у вас хобот. Что?
2: Какие плюсы?
1: Какие плюсы выдает вам этот жизненно-важный орган?
2: Серега не думал ни минуты, потому что прислал сразу же, после того, как мы объявили задание для
1: Погнали.
2: Этого конкурса.
3: С таким хоботом я могу сувать свой нос куда угодно.
2: Стопудово.
1: Хорошо.
2: Дистанционно разведывать.
1: Очень красиво.
2: Антон.
4: Огромное количество...

0: /0 рублей. Бизнесубыть.банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
4: Реклама. ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
6: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс Плюс и ya.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» КАСО 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
13: «Максимум». Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Собчак и Шуманский.
1: The Strokes, You Only Live Once. Живем один раз, и правда, не поспоришь с этими нью-йоркскими засранцами. У нас сегодня тоже такой довольно отшибленный аудиоконкурс, в котором у вас на лице вырос хобот, и вы рассказываете, какие плюсы вы получили от этого, так сказать, симпатичного отростка на лице.
2: Ух ты, хобот! Ух ты, второй. О, я слоник-телепат. Раз, два, три, четыре, пять. Я натянаю телепат. Вертолетики!
3: Весело, походу.
1: Кому-то, нет, кому-то весело, это мы уже поняли. Но не так, чтобы очень сильно. Один хобот — это, конечно, проблема. Два хобота — это уже, даже не знаю.
3: Это же некое состязание.
1: Это истязание.
3: Максим.
4: Если бы я стал слоном, это бы означало, что совсем скоро я стану черпаком.
3: Это эволюция новобранца, я так понимаю.
1: А, ты про это говоришь? А я подумал, что он говорит про отключение горячего водоснабжения.
3: Не-не-не.
1: То есть, когда у тебя отключают горячее водоснабжение, ты думаешь, как тебе мыться? Душ не работает, ковшиком неудобно. Но если у тебя хобот, ты в хобот набираешь.
3: И поливаешь себя.
1: Сверху сам себя поливаешь. Бинго.
3: Мне нравится, как человек легко может объяснить любой феномен.
1: Который сам же и придумал, скорее всего.
3: Сергей.
5: Что на витрине, то и в магазине. Извините.
1: Слоненок из этого.
3: Имеется в виду тот самый, зависимость, да?
6: Немного с пошлинкой. Моника, Моника, поиграем в слоника.
3: А почему нет? Судя по всему, она никогда не была против.
1: Ну, насколько мы знаем.
3: Да, Вася.
7: Мамин ежик. Не перепутать бы теперь.
3: Ну, там вверх и низ, там не перепутать, да.
1: Вот, ну, мы знали, что такие сообщения.
3: Стопудово.
1: Будут приходить, мы были к этому готовы.
3: Может, роман получше?
1: Может быть.
8: Я бы придумал какое-то лучшее применение своему хоботу, но не могу оторваться от ковыряния в носу.
3: А как ты носом в носу ковыряешься?
1: Вот тоже вопрос.
3: Практически невозможно.
1: С другой стороны, руками берешь его, одной рукой хобот, другой...
3: Вот туда. Дэн Глоби.
9: Идешь ты с магазина, по два пакета в каждой руке. Как ты вот без хобота домофон откроешь-то, а?
3: Все-таки и из магазина, да? Не с...
1: Ну, тут уже не важно.
3: Я не могу остановиться.
1: Друзья, пока хорошо. 8926-007-1037. Сделайте нам еще лучше. Присылайте аудиосообщения, в которых вы нам объясняете, в чем плюсы хобота.

0: Шуманский.
1: 21 Pilots Drum Show, 10:40. Ребята, подводим итоги нашего потрясающего аудиоконкурса. Сегодня разыгрываем рамку для автомобильного номера, нашу фирменную, максимальную, как всегда. Но задание необычное. Вы человек, у которого на лице хобот, как у слона, в честь Международного дня слона.
2: Какие плюсы от этого отростка у вас? Александр.
3: Расскажите. Аттракцион невиданной щедрости. Заправлю ваш автомобиль бесплатно.
2: Вот таким вот образом.
1: А прикинь, реально, вместо заправок стояли бы слоны, которые вот через свой собственный хобот как-то вот заправляли.
2: Это уже эксплуатация такая беспощадная.
1: Какой-то легкий психодел.
2: Игорь.
4: А прикинь, когда у тебя хобот и сопли, какие пузыри надавать можно этим хоботом.
2: Кстати, норм. Спецэффекты такие.
1: Как плохо, что ушел наш оториноларинголог.

0: и Шуманский.
1: Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Еще один кирпичик в стену прекрасного настроения и бодрости. Это утреннее шоу на радио Максим, которое, к сожалению, друзья, сегодня уже заканчивается.
2: Нет, но это старая добрая традиция. Мы отходим в стороночку, дадим вам немножко поработать, позаниматься своими делами. Это можно делать спокойно под музыку радио Максим.
1: Абсолютно верно.
2: И в избытке прекрасного музона.
1: Также у нас, кстати, напоминаю, проходит неделя группа Muse. Да, если вы поклонник этой потрясающей музыкальной команды, то это ваша неделя тоже. Если вы поклонники вечернего шоу на радио Максим, то Костя Мамонтов, как мы его теперь называем, не заставит себя долго ждать, и в 5 часов вечера начнет свое вечернее шоу. Также в 23.00 сегодня Чак Изобелин. Программа «Умеем слушать» на радио Максим про самую клевую, новую и не только отечественную музыку. Не пропустите, как я уже говорил, в 23.00.
2: Вот, собственно, и день прошел, считай.
1: Вот и все. А завтра с утра снова Чак и Шуманский в эфире утреннего шоу на радио Максим. Всем пока.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка «Максимум».

0: «Максимум». Каждую среду в 11 вечера на «Радио Максимум».
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать «умеющий слушать да услышит».
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать».
3: Разбросаны кисти, бумага и краски. И столько стоят давно малыши.
1: С нами, как всегда, немного шума, немного смысла и много новых треков, которые мы с радостью вам представим.
2: Чак и Андрюха Забелин. Ваши музыкальные решалы.
0: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
1: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи». Собираемся в 23.00 в среду все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на «Радио Максимум».
0: Реклама.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
5: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6.6. Для 8.8. Автодом предлагает масло «Ро». Golf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года.

0: Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-77-99.
9: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Макси Ньюс. Гейминг.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Rockstar Games анонсировала расширенный показ GTA 6. Он пройдет 27 августа в 22:00 по Москве, эксклюзивно на Netflix. Разработчики обещают расширенный взгляд на игру. Скорее всего, нас ждет большой трейлер с геймплеем. Для тех, у кого нет Netflix, появится запись на YouTube-канале Rockstar через 6 часов после премьеры. Релиз GTA 6 намечен на 19 ноября для приставок. Позже, вероятно, доберется и до ПК. Игру изначально хотели выпустить в мае, но перенесли ради финальной полировки. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Максимум – это музыка. Радио Максимум – это голоса. Такие. Cut my life into pieces. Такие.
1: Чак здесь, Шуманский здесь. Йоу.
0: Такие.
2: Привет, это Фред Дёрст из Limp Bizkit.
0: А еще голоса наших слушателей.
3: Максимум!
4: А ну все построились. Перед вами чемпион с силапом макраме.
5: Чак и Шуманский очень интересные особи. Они прямо как

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: «Максимума» нельзя.
3: Чак и Шуманский очень интересные особи. Они прямо как Бивис и Батхед.
4: Слушать попсу буржуазии, черта, даешь рока на максимум. Ура! Ура! Ура!
1: Спасибо, что делаете максимум вместе с нами. Максимум! Услышимся в эфире. Реклама.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
9: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район, пансионат Бор. Билеты на сайте brothers-festival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: неделя с группой «Мьюз» на радио «Максимум». Мэтт Беллами вырос на творчестве Курта Кобейна, Тома Морелла и Джимми Хендрикса. Он говорит, что их безумная и хаотичная игра на гитаре стала фундаментом для его собственного стиля. Но ведь вокалист Мьюз владеет не только гитарой, но и фортепиано. И уже здесь источники его вдохновения нужно искать в совсем других эпохах. Вот что он говорит об этом. «Прогрессировать в плане фортепиано я начал только после альбома «Showbiz». На меня заметно повлияла классическая музыка. И вот когда я говорю об этом, все вокруг вспоминают Моцарта, а я ненавижу Моцарта. Мне куда больше нравится музыка 19-20 веков, где тогдашние инструменталисты выходили за рамки возможного». В разных интервью Беллами говорил о своей любви к творчеству Чайковского, Шопена, Рахманинова и Штрауса. И не только. А еще он всем рекомендует «Ромео и Джульетту» Прокофьева, говоря, что это чуть ли не самая тяжелая музыка, которую вы когда-либо могли услышать.
1: Мьюз. Plug-in Baby.

0: Все это максимум. Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Ваш карт.
3: Наш прайс. Карпрайс.
4: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. Карпрайс. Купим любое авто.
5: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
6: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru.
9: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
10: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
11: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо «все включено» киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Австралиец попросил ИИ-ассистента записать его в спортзал, а тот нашел уязвимость в системе бронирования и начал отменять чужие записи. Пользователь был четвертым в листе ожидания, а ИИ продвинул его до первого места, удалив других людей. Когда мужчина попросил вернуть бронь, оказалось, что это невозможно. Искусственный интеллект извинился и пообещал больше так не делать. Но случай уже стал показательным. ИИ-агенты способны самостоятельно находить и использовать дыры в реальных сервисах, даже без злого умысла. Искусственный интеллект не только помогает, но и может случайно стать спортивным злодеем. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проект на декларации на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье при прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
10: Реклама. ООО Керхер. ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
16: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
17: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
4: С первой ноты.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: новое. Прямо сейчас. Breaking Benjamin. Something Wicked.
1: Вот уже 8 лет эта группа не выпускала новых полноформатных альбомов. Еще в 2024-м ее лидер Бенджамин Бёрнли с помпой объявил о контракте с лейблом BMG и анонсировал следующую пластинку. Но ВОЗ и ныне там. Более того, Breaking Benjamin даже остались без барабанщика, который покинул коллектив из-за проблем со здоровьем. Но в этом мае группа все-таки сделала еще один маленький шажок к цели, презентовав композицию Something Wicked. Вот что о новой песне говорит Бенджамин Бёрнли.
2: Это краткий взгляд на все наши источники вдохновения. Мы бросили себе максимальный вызов на этом альбоме и в этой песне. Мы раздвинули все свои прежние границы до предела, а потом раздвинули их еще немного. На выходе получился этот трек.
1: Слушаем новую композицию «Something Wicked» от группы Breaking Benjamin прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: это максимум.
1: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
0: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
1: Прокачай свой автомобиль.
0: На максимум. Реклама.
2: Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
3: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
6: +0. Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе!
7: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Финансы.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Геймдизайнеры стали лидерами по росту зарплат в России. С начала года медианная зарплата в этой сфере выросла на 32% и достигла 115 тысяч рублей. На втором месте операторы колл-центров плюс 28% до 64 тысяч. Тройку замыкают машинисты. Их зарплаты теперь 185,5 тысяч. В топ-5 также вошли кладовщики, слесари, сантехники. Если смотреть на абсолютные цифры, самые высокие медианной зарплаты у сварщиков – 213,5 тысяч рублей. За ними идут геологи, машинисты, монтажники и техники-электрики. Так что если вы геймдизайнер с навыками сварки, вы точно в плюсе. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке. Максимум. Радио. Максимум.

0: Реклама.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
11: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.

0: конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

«Неделя» с группой «Мьюз» на радио «Максимум». Конфликты в музыкальной истории случаются часто. Вспомнить хотя бы противостояние рэперов с восточного и западного побережья США. Или эпохальную зарубу Oasis и Blur за титул королей брит-попа. И даже у таких признанных интеллектуалов, как Мьюз, тоже есть за плечами своя конфронтация. Их противником стала Селин Дион, одна из величайших певиц последних десятилетий. В 2002 году Селин запланировала устроить грандиозную серию концертов в Лас-Вегасе. Вывеска у этого шоу должна была стать короткой, емкой и яркой – «Муза», то есть «Мьюз». Но вот незадача. К тому моменту право на это название в музыкальной индустрии уже было закреплено за британцами. Дион попыталась было купить у них эти права за 50 тысяч долларов, но те сразу отказали. И даже пригрозили певице судом. В итоге ее проект был переименован в «Новый день» или «A New Day». В свою очередь, только раскручивавшиеся на американском рынке Мьюз сохранили все шансы на дальнейший успех. И они этим шансом воспользовались. Даем слово Мэтту Беллами. Мы не хотим выступать там, где люди могут принять нас за группу поддержки Селин Дион. Мьюз. Time is running out.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. «Автодом» предлагает масло «Рольф Профессионал» с одобрением BMW Long Life. Фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-577-7799.
5: С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: Макси Ньюс. Нейросети.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В США создали ИИ-инструмент, который придумывает совершенно новые языки. С собственной грамматикой, фонетикой и словарем. Это пригодится для фильмов, игр, книг и даже для изучения древних языков. Система может сделать язык без согласных звуков или даже язык для общения через цвета и жесты. Хотите смесь японского и эсперанто? Пожалуйста. Инструмент уже сгенерировал более 60 уникальных языков. Он работает поэтапно. Сначала звуковая система, потом грамматика, потом лексикон. Сам проверяет ошибки и фиксирует правила. Теперь не только Толкин умеет создавать новые лингвистические миры. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.

Слушай,

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Тире за 0 рублей. Бизнесу быть. Точка банк. АО. Точка. ООО банк. Точка. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком. 18+.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
6: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104 779 606 30 70.

0: Квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье, Домодедовский район, пансионат Бор. Билеты на сайте brothers-festival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете.

0: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-5.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Музыка.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске легенды калифорнийского трэш-метала приедут в Россию. Violence ворвались на мировую тяжелую сцену на рубеже 80-х и 90-х, выпустив несколько ярких альбомов и став одними из лидеров второй волны трэш-метала. В последующие годы коллектив то уходил в тень, то снова возвращался. В его рядах играли участники других культовых групп уровня Machine Head, Overkill и Fear Factory. А совсем скоро команда из Сан-Франциско и ее бессменный фронтмен Шон Киллиан впервые продемонстрируют свою мощь перед российскими фанатами. 16 августа Violence выйдут на сцену московского клуба «Правда», а 17-го зажгут в питерском Factory 3. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
1: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor».

0: Ракетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Волберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: По

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: 15-й юбилейный «Байкер Бразерс Фестивал» начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с «Драматикс», «Монопарт» и «Монгол Шоудан». Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: неделя с группой «Мьюз» на радио «Максимум». На счету «Мьюз» есть один из самых знаменитых в истории музыки протест против выступлений под фонограмму. Не секрет, что на различных телевизионных шоу музыканты крайне редко играют вживую. Это позволяет сэкономить время и ресурсы на настройке аппаратуры и минимизировать риск различных форс-мажоров. Однако, когда «Мьюз» пригласили в студию итальянского телевидения и вынудили выступить под фанеру, они нашли таки способ устроить такой форс-мажор. Троица попросту поменялась местами и инструментами. Басист Крис Уолстенхолм взял в руки гитару и синтезатор. Фронтмен Мэтт Беллами уселся за барабанную установку, а к микрофону встал барабанщик Доминик Ховард, которому вдобавок пришлось изображать игру на леворуком басу. Сложно сказать, как отреагировали на это итальянские фанаты, но ведущие шоу и ухом не повели. Никто не заподозрил подвоха и не отличил британских рок-звезд друг от друга. Именно в таком виде программа и пошла в эфир. Как над этим пранком потом ухахатывались сами участники «Мьюз», история умалчивает.
1: «Мьюз. Uprising».

будни на максимум. День может идти не по плану. Главное, что рядом правильная музыка. Максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: максимум. Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на ФСК.ру и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Приключенческий туроператор Panarctic Star. Там, где начинаются настоящие открытия. Экспедиции в самые труднодоступные уголки России с премиальным комфортом. Откройте мир за пределами привычных маршрутов. Panarctic Star.ru.

0: Travel Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Ваш кар.
2: Наш прайс. Кар прайс.
3: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Макси Ньюс. На спорте.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске 11-летняя девочка из Индии Пранит Каур побила мировой рекорд. За 30 секунд она прокрутила хула-хуп вокруг пучка волос 86 раз. За все это ее внесли в книгу рекордов Гиннесса. Пранит занимается хула-хупингом с 7 лет. Начинала с онлайн-уроков, потом пошла на гимнастику. Идею попробовать попасть в книгу рекордов ей подсказала школьная учительница. Теперь девочка хочет побить рекорд за минуту – 153 вращения. Она говорит, что мы сами ставим себе границы, и если бы в 7 лет она знала, что на мечту уйдут годы, все равно бы продолжала. Усердие и труд все перетрут. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963. Конфетные.

0: бесплатные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и

0: когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 000 рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО НПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Реклама. Сейчас не лучшее время приобретать квартиру премиум-класса за полную цену. Потому что только сейчас и только в аутлете премиум-квартир ФСК можно приобрести подобный вариант со скидкой до 38%. Аутлет ФСК – особое место. Здесь захватывающие виды на центр города и воду обойдутся на 38% выгоднее. И элегантные лобби на 38% выгоднее. И собственный парк тоже. Каждому вложению свое время. Сейчас время вкладываться в квартиры со скидкой до 38%. В аутлете премиум-квартир ФСК.
1: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Скидки до 38% действуют на ограниченное количество квартир. Предложение действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса 8 мм. Дуплый Хаузен светлый. Всего

0: 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Доблята.
1: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life. Фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
2: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
1: Лучи – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. Лучи – получи ключи в день покупки.
3: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
6: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
7: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
9: «Профи» решает все. И у «Профи» все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
10: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
11: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Ну, как всегда, дышит прямо вообще. Вилли Вало, keep on pretending. Просто вот ощущение, что человек задыхается. Потом я узнал, что Вилли Вало астма. И, в общем, много ему простил. Но голос, конечно, незабываемый. 17 часов 4 минуты. Продолжим с... Так, вот такую штучку вам предлагаю. Песня начинается так, типа... Да, похоже. Вот как будто вот этот вот крик сначала. Ну реально, как будто выстрелили. Типа. В попу причем. Ладно, слушаем, все, извините.

Jack White, White Stripes, Seven Nation Army. Так, нет, пожалуйста, пожалуйста, не надо эту дрянь. Пожалуйста, больше не надо. Нет, уже была сегодня. Ух, прям, ой, я испугался. Ой, прям, вот когда слышу это, прям, ой, прям плохеет, прям, простите, пожалуйста. 17 часов 16 минут, точное московское время. Да, все, лучше без этого. Лучше без этого. Сегодня 12 августа, сегодня среда. Сегодня Международный день молодежи. International Youth Day. Youth – это молодежь. Помните POD? Youth of the Nation. Молодежь нации. Песня называлась. Международный день молодежи. Молодежь, поздравляю. День подсолнуха сегодня. День военно-воздушных сил Российской Федерации, день ВВС сегодня. По этому поводу, конечно, давайте салютика немножечко накатим. Да, в честь ВВС Российской Федерации салют в небе над Октябрьским полем, над нашей столицей, над Россией. Салют в честь ВВС. Да, летчики, военные летчики, с праздником. День встреченного рассвета сегодня. Такой странный праздник. День встреченного рассвета, прикольно. День моча. А вот когда закат, это мы закат встречаем или... Мы же солнышко провожаем, правильно? Рассвет встречаем, ладно, окей, оно встает. А когда закат, оно же садится, то есть уходит. Значит, нельзя говорить, мы встречаем закат. Значит, мы провожаем закат, по сути. Значит, день встреченного рассвета и день провожденного, в общем, до свидания.

0: День мочалки и геля для душа сегодня. День виниловой пластинки. Виниловый звук возвращается, потому что он самый теплый, конечно, не сравнится ни с MP3, ни с MP4, ни с флаком, ни с lossless, ни даже с компакт-диском. Виниловый звук самый лучший в мире. Ну, еще мне нравится звук бобинного магнитофона. Как ни странно, опять же, если запись хорошая, сделана в идеале, вот послушать широкую пленочку, такую бобину послушать с альбомом, там, ну, условно, Блонди, записанную, вот чтобы на вот этот самый магнитофон бобинный запись была сделана с винила. С винила. С винила. Запись с винила. День, Всемирный день слона, а также сегодня Всемирный день каллиграфии. Помните в «Идиоте» Достоевского Игнумен? Князь Мышкин-то умел красиво писать эту фразу от руки. Игумен. Игумен Пафнутий руку приложил. Писал князь Мышкин. Очень красиво не получилось. Сейчас к каллиграфии. Отвыкаем потихоньку от нее, но руку иногда прикладывать приходится. Ну, хотя бы для разблокировки телефона. Если у вас Android до сих пор. А вот в этих самых, в яблоках, там, не знаю, там что-то другое прикладываем. Уже отпечаток в яблоках не обязательно прикладывать. Это уже вчерашний день остался с андроидами. А вот в яблоках уже надо там посмотреть туда лицо. Там игумен Пафнутий морду приложил. Игумен Пафнутий роговицу приложил. Игумен Пафнутий поделился ДНК.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
13: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
17: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
18: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет.
19: Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
20: В этом весь Т.
19: И в этом весь ты.
21: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
22: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Asking for a Friend, Foo Fighters. На Радио Максимум Дмитрий пишет: «Здравствуй, Константин. Вот это ты убил для меня эту песню, рассказав про крик Вильгельма». Я так понимаю, Вилли Вало. «Песня нравилась, теперь слышу этот крик, и все, ничего не могу поделать. Больше эту песню не послушаю». Ну, какая-то от меня хоть польза.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности.

0: задолженности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Australian Excess Need It Tonight.
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум».
2: Внимание, социофобы, друзья мои, коллеги. 10 месяцев в Антарктиде показали, главная угроза для экипажа на Марсе не одиночество, а избыток общения. 10-месячный эксперимент в Антарктиде помог выяснить, что частое взаимодействие в замкнутом пространстве не сближает команду, а провоцирует рост недоверия, конфликта и падение продуктивности. Ну, просто люди достают друг друга, элементарно. Я очень понимаю эту ситуацию. Ученые уверены, что отсутствие личного пространства и постоянный контакт с одними и теми же людьми могут стать главным психологическим, скажем, барьером, главной психологической угрозой для экипажей будущих марсианских миссий. Международная группа исследователей под руководством сотрудников Цюрихского и Бернского университета из Швейцарии изучила поведение команды на антарктической станции «Конкордия». Одно из самых изолированных мест в мире с зимней температурой, внимание, до минус 80 градусов Цельсия. Вообще, выживает что-нибудь при такой температуре? Ну, там плевок замерзает на лету, естественно. Служащие идеально... А, смотри, вспоминается сериал «Рассекающий снег». «Сноупирсер», да, там поезд был такой. Или «Сквозь снег», по-моему, сериал назывался. Очень классный. Там вот такая была температура, что все замерзало мгновенно и... Если руку высунешь из поезда из этого, из сноупирсера, из рассекающего, то она отмораживается, и ее просто можно отколоть. Так вот, вот эта станция «Конкордия» — это идеальная модель для будущих космических перелетов. В течение 10 месяцев ученые отслеживали состояние 12 полярников. Участники не только заполняли психологические опросники, но и носили датчики приближения, которые автоматически фиксировали частоту, длительность и состав всех контактов. Результаты исследования опубликовали в научном журнале. Анализ данных показал неожиданную закономерность. Тесное общение в замкнутом пространстве не помогало справиться со стрессом. Частный контакт с коллегами давал обратный эффект. Место чувства плеча, вот знакомое чувство, да, кто в офисе сидит? 8 на 5. Так вот, вместо чувства плеча люди испытывали социальное перенасыщение. В итоге у тех, кто больше всего находился в коллективе, быстрее копилась фоновая агрессия, падало доверие команде и снижалась продуктивность. Постоянное нахождение на виду одних и тех же людей в тесноте станции само по себе становилось фактором давления, от которого негде было укрыться. Кроме того, датчики фиксировали постепенное расслоение команды. Со временем экипаж распадался на небольшие компании, полярники стали тянуться к землякам и тем, с кем можно говорить на родном языке. Хотя такое общение со своими помогало отдельным людям справляться со стрессом, в масштабе всего коллектива это подрывало общую сплоченность и создавало социальные барьеры. То есть, когда люди кучкуются по группкам, остальные чувствуют себя неуютно. Эти выводы крайне важны для будущих экспедиций на Луну и Марс, где экипажам предстоит жить бок о бок по несколько лет. Авторы исследования подчеркнули, при проектировании космических кораблей и марсианских баз необходимо обязательно предусмотреть личные уголки для отдыха от коллег, а также заранее продумать график общения, чтобы люди не уставали друг от друга. Но личные уголки, естественно, личное пространство, какие-то каморки, не знаю, личные столы, там, личная стереосистема там, с наушниками, в которую можно уйти и абстрагироваться хотя бы аудиально. Мне кажется, это элементарно. Это и так было ясно, что это необходимо. А так, привет всем, кто, опять же, вот трудится в офисе или в каком-то замкнутом помещении, постоянно смотря на одни и те же приятные лица. Это такой хороший, такой драгоценный камушек в огород удаленной работы. Удаленная работа — это сплошные плюсы.

0: мне кажется. Так вот, давайте сегодня поговорим про переизбыток общения. Вы хотите поговорить об этом? Тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» на Радио Максимум. Ваш коллега зачем-то ежедневно отчитывается перед вами, как у него прошел вечер. После каждого похода в магазин мама звонит вам и хвастается, какие продукты и по каким скидкам она купила. А может быть, таксисту хватило одной пробки, чтобы рассказать вам сотню бородатых анекдотов. Делитесь историями о том, как вы сталкивались с явным переизбытком общения с другими людьми. Давайте пообщаемся. Пишите свои истории в Макс Радио Максимум на номер 8926-007-1037. 8926-007-1037. И в официальный канал Радио Максимум в Максе. После рекламы System of a Down.
1: Это музыка Макс.

0: Все это максимум.
1: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
2: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
1: Прокачай свой автомобиль.
2: На «Максимум». Реклама.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
5: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
6: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru.
9: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
10: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
11: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

В этом часе Shine Down, Faithless, Guns N' Roses, Fatboy Slim, Metallica, Evanescence, Lenny Kravitz, Papa Roach. Прямо сейчас Green Day, Holiday.

0: Папа Роуч, Lifeline. 18:07, точное московское время. Сегодня мы говорим о ситуациях, когда вы сталкивались с явным переизбытком общения с другими людьми. Дмитрий пишет: когда давно работал в технической поддержке, весь день на телефоне. К вечеру голова квадратная, хочется тишины, потом привык. Потом пошел на повышение и понял, что не привык, а смирился. Уже много лет там не работаю, но общения хватило с тех пор и похоже на всю жизнь. Никогда уже на такую работу не вернусь. Дмитрий, работу на радио не рассматриваешь? Я просто рекомендую всем социофобушкам, воробушкам, социофобушкам, таким как я, работа на радио — это идеально. Особенно с учетом того, что у нас в пандемии офис опустел, все ушли на удаленку, пандемия закончилась, так особо с удаленки никто и не вышел. То есть, по сути, на радио работать идеально, потому что меня слышат все, кому надо, все, кто хочет меня слышат, а я не слышу никого. И не вижу никого. Сижу в студии один. Это кайф. Это просто работа мечты, ребята. Кстати, хотите также, приходите в эту субботу в аудиошколу на кастинг. Будет кастинг, набор на мой курс ведущих на радио ТВ в аудиошколе DJ Groove. И там мы разыграем одно бесплатное место. Скидку 50% и скидку 30%. Начало в 6. Подробности у меня во всяких соцсетях. Ну, просто звоните в аудиошколу. Сергей Вовк пишет: добрый вечер, Костя Сан. Здорово, Сережа. Как ты знаешь, я работаю персональным водителем. Знаю. Достаточно часто, практически каждый день. Евгения Яковлевна, в кавычках, обучает меня езде по Москве. Напомню, у меня первый класс и 30 с плюсом лет стажа. И чтобы пресечь все действия, цитирую Давида Гоцмана. Владимир Машков, телесериал «Ликвидация». Да, шикарный персонаж, очень хороший сериал. Не делайте мне нервы. Их и так есть где испортить. Как рукой снимает. Общаемся. Хорошая, да, цитаточка. Хьюман пишет: с винилом. Сопровождающие звуки добили. Вот этим? Да. Люблю слушать музыку с винила. И вот эти звуки. Игорь Борода пишет: о да, Константин, я тоже люблю шипение с винила. Особенно на углях. Кручу с винил, как диджей. Осенью перехожу на газовое барбекю.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Камина Буш. Помните, президент такой был? Джш, буш. Джш, буш. Буш and the Chemical Between Us. Прямо сейчас Sports Team.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Московское время. Станислав пишет по теме. Константин, привет. Мы втроем с друзьями учились 5,5 лет в одной группе. Потом целый год служили в одной роте. Во рту надо говорить правильно. А сейчас работаем в одном кабинете. Это считается за переизбыток общения? Считается. Но если тебя это не бесит, и всех остальных тоже, значит, вы крутые друзья. Значит, вы команда. Дан Плиточник Арт пишет. Константин приветствует. Здорово, Дан. Только сел в машину к радио. Что там по крику Вильгельма? Очень теперь интересно. Можно для опоздавших? А, я говорил про крик Вилли Вало. Ну, что он астматик, что он каждую песню заканчивает. Вот так вот. У него... Ну, помните финалы всех его там Funeral Hearts, там даже Wicked Games, вот эти вот все песни. И он в конце все время так, как будто задыхается, так дышит. Ну и да, и вот кричит иногда во сне, кричит Вилли Вало. В Россию, говорит, хочу. Выступать, говорит, хочу. Прям так и кричит. Бормочет во сне, как круто было на максидромах. Кричит: «Привет, Москва! Привет, Москва!» А я сейчас даже вот поставлю, как он кричит. Сейчас, секунду. Вот так вот.
3: «Привет, Москва! Привет, Москва! Привет, Москва!»
2: Вот так вот он кричит, да. «Привет, Москва!» Это Вилли Вало.
3: «Привет, Москва!»
2: Реально, вот, Москва. Вот так вот, да, он кричит. Так, сейчас музычку поставлю себе. Веселее. Да, он кричит: «Привет, Москва!» Терве Раша кричит, а потом что-то пытается спеть своим крутым голосом. А получается Ваня Дмитриенко. Он опять кричит уже от ужаса и просыпается. Просыпается в поту, так сказать, просыпается от ужаса в поту холодного копчения. Что называется? Выступает холодный пот.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2026.
5: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь Ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
10: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в

0: подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МВФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средство для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
5: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
5: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
6: Режим полета включен. А моя волна...

0: не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
1: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
2: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Metallica, I Disappear.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Кстати, заглядывайте в официальный канал Радио Максимум. Если бы вы были на него подписаны, вы бы знали о том, что сегодня исполняется 35 лет черному альбому Metallica. Так называемый Black Album, но на самом деле он просто называется Metallica. А черным его прозвали, потому что он черного цвета. На самом деле альбом Metallica называется Metallica, а не Black Album. Но, тем не менее, все знают его под названием Черный альбом или Black Album. 12 августа 91 года, представляете, за несколько месяцев до рождения Радио Максимум, потому что мы родились в 91 году 25 декабря. А 12 августа в этом же году вышел альбом, который изменил не только историю Металлики, но и саму рок-музыку. Металлика — это тот самый альбом, который навсегда останется в истории как черный альбом. Это Enter Sandman, Sad by True, The Unforgiven.

0: Nothing Else Matters, Wherever I May Roam и еще несколько песен, ставших классикой. 35 лет спустя он по-прежнему звучит удивительно мощно, возможно, именно в этом и секрет. Альбом одновременно огромный и очень личный, тяжелый и мелодичный. Признавайте, у кого любовь к Металлике началась именно с этого альбома? Ну, я думаю, что у большинства, конечно, потому что Unforgiven, Nothing Else Matters, это вот эти знаменитые металликовские медляки, они такие, они очень-очень стали популярны, чуть не сказал попсовые. Ну да, можно из всего творчества Металлики назвать их попсовыми. Поэтому да, сегодня празднуем. Переслушайте Black Album или просто альбом Металлики, Металлика, которому сегодня 35.
1: Радио Максимум.
0: Далее Nickelback, If Everyone Cared. А прямо сейчас группа, смешной видосик, посвященный которой я опубликовал в своем запрещен грамме. В общем, заходи, смотри, там смешно. Там Аксель что-то кричит, потом слэш падает. Смешно. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: мобильное приложение для мощного настроения. Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Мобильное приложение «Радио Максимум». Заряжено, чтобы заряжать. Реклама.
1: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи и покупай.
2: Обручево 30. Дом премиум-класса с неповторимой архитектурой и собственной инфраструктурой для резидентов. Детская игровая комната, студия йоги и коворкинг. Гранд-лобби с камином, роскошные двухуровневые квартиры с террасами и панорамные виды на столицу.
3: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Спецпредложение по замене масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. Для 4-цилиндрового двигателя 4000 рублей. Для 6,6. Для 8,8. Автодом предлагает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Действует до конца 2026 года. Подробности на www.bmw-autodom.ru. Не оферта.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
9: Ваш кар...
10: Наш прайс! Кар-прайс.
11: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. CarPrice. Купим любое авто.

0: Купол Павелецкой Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Джессиф, Fateless Insomnia. Костя, привет! Винил Металлика, все в оригинале, храню. Запускал один раз записать на катушку. Всем добра, Алекс, хорошего эфира. Спасибо, Алекс, спасибо за фотки вот этого самого Black Album Металлики. Альбома, который называется Металлика, но который все называют черным альбомом, Black Album. И спасибо за фотки этого самого альбома, класс. Кстати, вот я увидел, что тут Джейсон Ньюстед с ним еще играет. То есть уже не Клифф Бертон и еще не Роберт Трухильо. Джейсон Ньюстед работал на басу при записи этого альбома. И как свидетельствует эта запись и исторические источники, баса на этом альбоме практически ни в одной песне нет. Ну, почти нет. Очень плохо слышен бас. Таким образом, музыканты Металлики, горюя о потере Клиффа Бертона, который погиб в результате несчастного случая. Автобус перевернулся, он был не пристегнут и погиб, к сожалению. Вот помню об этом, я всегда даже в автобусах пристегиваюсь, во всех. Так вот, музыканты Металлики так и не смогли принять Джейсона Ньюстеда. И прям я думаю, что подсознательно во время сведения всех записей бас делали немножечко тише, помня Клиффа. Но когда пришел Роберт Трухильо, все немножко изменилось. Все-таки его как-то быстрее и теплее приняли.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Этот музыкальный час на радио «Максимум» запечатывает коллектив «Shinedown». «Young Again». Отличная песня.

12 августа, среда. Сегодня не забывайте про программу «Умеем слушать», которую проведут сегодня в 23.00 Чак и Андрей Забелин. В этом часе приготовили вам The Prodigy, Pretty Reckless, Alien and Farm, The Cure, Queens of the Stone Age, Noah Kahan, Gorillaz, Rammstein, Pink и прямо сейчас классика от The Offspring.

0: Рамштайн на радио Максимум Ихвель. 19:15, точное московское время. Всем здрасте, забор покрасьте. Елена Вавилова пишет: «Привет, Костя, поздравь, пожалуйста, меня с днем рождения. Я сижу одна, и мне очень грустно». Елена Вавилова, Волгоград. «Леночка, с днем рождения тебя, а где все?» Диана пишет: «Нежного вечера, Константин, и увлекательного эфира». Спасибо, Диана, спасибо, дорогая, спасибо, прекрасная. Диана пишет на тему эфира, а сегодня у нас тема – это когда в вашей жизни случался переизбыток общения с другими людьми. Прямо сегодня тема эфира – радость социофоба. На днях моя подруга при мне звонила другой подруге договориться о нашей встрече. Разговор был по громкой связи, длился 10 минут, после чего мы обе одновременно решили, что не хотим с ней встречаться. Нам очень стыдно, и, увы, придется придумать отмазки. Но даже эти 10 минут были too much. Бывают такие люди, которые могут только говорить суетливо много и не по делу, и совершенно не умеют слушать других. А вот тебя, Константин, хочется слушать снова и снова. Это искренне. Спасибо за Гонзов. Топ. Спасибо большое, Диана, за хорошее сообщение, за хорошую историю. Спасибо. Игорь Борода из Ялты пишет нам не в тему. А, хотя нет, в тему. «Я есть водитель маршрутки». Это он по-немецки пишет, я так понимаю. «Я есть водитель маршрутка». 14 часов без перерыва за рулем, 34 круга по маршруту, более 1000 пассажиров в день. Вот где полный переизбыток. Многие не выдерживают. Да, точно, это в тему сообщений. «А мне нравится, я питаюсь их эмоциями. Как артист на сцене не может без зрителей, так я без пассажиров не могу. Блин, я чё, вампир?» — пишет Игорь. Так, Игорь, а ты днем ездишь? Ты днем ездишь? Или ночкой темную только? А чеснок употребляешь? Серебро берешь? Руками. А в рот? Серебряную ложку пробовал в рот положить? О, я тебе, Игорямыч, тест придумал. В солнечный день попробуй серебряной ложкой поесть... Это тест, вампир ты или нет. В солнечный день серебряной ложкой поешь какую-нибудь чесночную похлебку. Какой-нибудь отвар чесночный. На воде святой. Страшно тебе, вампирюга!
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 141. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
14: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Noakan The Great Divide. 19:31 с половиной точное московское время. Сегодня мы говорим о моментах переизбытка общения с другими людьми в нашей жизни. Душнила пишет: была у меня одна такая знакомая, могла не затыкаться часами, причем когнитивными способностями не отличалась. Был в этом плюс: в ее присутствии никогда не было неловкой тишины. Елена Вавилова пишет: спасибо за поздравления, а нет никого у меня. С моим молодым человеком мы расстались после 8 лет совместной жизни еще в марте. Теперь я одна и очень скучаю, тоскую. Ну вот, есть люди, прямые мне противоположности, которым нужно, чтобы кто-то был рядом и чтобы постоянно с кем-то можно было пообщаться. Но знаете, я, поскольку 35 лет в этой фигне, в медийке, и на телеке, и на радио, ну, опять же, повторю, я выбрал радио, потому что это идеально для социофоба. Это идеально с точки зрения того, что если кто хочет меня послушать, он может меня послушать. И меня слышно, а я не слышу никого. И не вижу. Сижу в студии, у меня, так сказать, это one-way chicken, цыпленок в один конец. То есть я крякаю туда, а обратно ничего не слышу. Так что вот это прям работа мечты для меня. И, честно говоря, для меня самое ценное в человеке — это возможность с ним посидеть и помолчать. Вот честно. Потому что на работе, так сказать, наобщиваюсь. Если так можно сказать, наверное, нельзя, но я уже сказал.

0: аж пофиг, whatever. Макс пишет: «Привет, Костян, работали с другом в сфере ЖКХ. Люди так надоели, что в субботу брали крепкую, слушали максимум и молчали. Так по кайфу было, отличного эфира, спасибо большое». Сергей Н. пишет: «Кость, привет, сегодня обкатываю первый в своей жизни, по твоему совету, купленный газовый гриль. Мясо огонь, всем советую, отличного вечера». Спасибо, тебе тоже.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Friday, I'm in love. Рановато.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Песня в рубрике «Не ко времени, не к месту». Татьяна пишет на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. Татьяна пишет: просто кря-кря. Ага, я тебя услышал. Я тебя услышал. Спасибо. Спасибо. Какая сегодня тема, спрашивает Татьяна. Это вопрос для отстающих. Я надеюсь, не в развитии. Простите. Нехорошая шутка. Простите. Прям самому бывает иногда за себя неудобно. Я не сносен. Это просто... Это аксиома. Поэтому, Татьяна, простите, да. Вопрос для отстающих часов. Я понял. Сегодня тема у нас — это истории о том, как вы сталкивались с явным переизбытком общения с другими людьми. Истории свои можно писать сюда же в Макс на номер 8-926-007-137 и, конечно, в официальную группу «Радио Максимум», там же в Максе. Яна пишет: «Я работаю в приемном отделении крупной больницы, и за сутки мы принимаем от 200 до 500 человек. Так что избыточного общения очень и очень много. Зачастую, к сожалению, не самого приятного». Яночка, держись. Ты красивая. Просто аватарку посмотрел, прости. Очень многие каверы вызывают вопрос «Зачем?». А вот этот кавер у меня такой вопрос не вызывает. При всем уважении к Майклу Джексону, кавер «Alien and Farm» сделали отличный. «Smooth Criminal».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо «все включено» киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799.
4: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Диджея Buddha People. С этой вещи началось мое знакомство с Prodigy в середине 90-х. Точно помню. И клип прям огонь зашел. Там у Максима Риэлти, по-моему, были контактные линзы такие. Звериные, кошачьи. Елена Пуртова пишет. Добрый вечерочек, Костя. Привет, Елена. Как ты помнишь, а сегодня у нас тема, это когда мы в жизни встречались с переизбытком общения. Как ты помнишь, я эмпатичная и общительная. Да, помню. По большей части моей работе риэлтора это помогает. Но когда в течение дня мне встречаются исключительно такие же люди, к вечеру, как сегодня, например, я еду домой молча и наслаждаюсь твоим голосом из динамиков, радуюсь, что можно не отвечать. Хорошего тебе эфира в самой приятнейшей компании с самим собой. Спасибо тебе большое, Лена, за сообщение, ну и мне за компанию.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Этот час запечатывает новинка от Тейлор Момсон и The Pretty Reckless. For I'm Death.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

В этом часе Linkin Park, Limp Bizkit, Queen, Sunrise Avenue, Daughtry, Korn, Bon Jovi. Прямо сейчас Red Hot Chili Peppers, Can't Stop.

0: Bon Jovi, Give Love a Bad Name. 21-22 августа в подмосковном пансионате Бор прогремит 15-й Biker Brothers Festival. В программе душевная атмосфера палаточного лета, рев моторов и мощный состав музыкантов во главе с Monopart, Dramatics и Mongol Shoedan. Мото- и автовыставки, силовое шоу, многочисленные конкурсы и розыгрыш настоящего мотоцикла. Все это при поддержке «Радио Максимум». Участвуй в розыгрыше и выиграй уникальную фирменную футболку юбилейного «Biker Brothers Festival». Прямо сейчас можно выиграть у меня футболку «Biker Brothers Festival», в которой поехать на фестиваль 21-22 августа. И уже быть как свой там в этой футболочке. Можно, выиграв у меня в игре «What a Fact», где я называю три факта про что-нибудь или про кого-нибудь, один из которого является не фактом, а фейком. Отгадали, где я соврал, и футболочка ваша. Присылайте свои заявки на игру «What a Fact» в прямом эфире со мной на «Радио Максимум». Заявки на «Макс» по номеру 8-926-007-137. 8-926-007-137. Присылайте заявочки на «Макс». Автору самой крутой заявки перезвоню, с ним и сыграю.
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум».
2: Привет, Москва! This is Mark from Blink-182 on «Радио Максимум».

0: Korn, Coming Undone. Время играть. Оксана К. пишет: хотела поиграть, а потом поняла, что разыгрываете Biker Brothers Festival футболку. Потерплю, я им квест писала, будет нечестно, будто подставная. Подождем до послефестия. Да, Оксаночка, подождем до послефестия. Интересные вопросы ты, наверное, им написал. Ты им квест писала, так понимаю, туда, на фестиваль. А мне вопросы ты точно не писала. Так что, думаю, там будет интересно с твоим квестом. Так, а мы пообщаемся с Надеждой из Санкт-Петербурга, которая прислала нам видеозаявочку. Видео-селфяшку себя прислала.
1: Привет, Костя, давай поиграем.
0: И поцелуйчик. Все вот как мы любим. Так, Надежда у нас на линии. Надежда из Санкт-Петербурга, работает шеф-поваром. Надежда, привет.
2: Привет, Костя, всем привет.
0: Здорово, здорово. Я все правильно сказал? Ты шефишь где-то?
2: Я по сладенькому больше.
0: По сладенькому? А, ну то есть ты шеф-кондитер, я так понимаю. Какое твое любимое пирожное? Есть и в изготовлении.
2: Три шоколада. Любимочка моя.
0: Это прямо одно пирожное, которое в себя включает три шоколада?
2: Конечно.
0: А, прикольно. А вот Оксана пишет: да, до феста у участников месячный мотоквест по Москве и окрестностям. А, понятненько, ладно, все хорошо. Так, Надежда, мы с тобой играем не по кондитерской теме, а по

0: теме виниловых пластинок. Не знаю, насколько ты в этой теме сильна. Потому что сегодня 12 августа, сегодня день виниловой пластинки. Плюс сегодня день рождения выхода. 35 лет назад вышел альбом Металлики, который называется «Металлика», или в народе черный альбом, Black Album. Так что сегодня поговорим по винилам. И три факта у меня про виниловые пластинки, один из которых не является правдой. Готова услышать?
1: Конечно, слушаю.
0: Отлично! Слушай внимательно. Первый факт. На позолоченных пластинках, отправленных в космос на аппаратах Voyager 1 и Voyager 2, в числе прочего имеется песня The Beatles. Факт номер два. Само понятие «музыкальный альбом» появилось потому, что грамм-пластинки продавали по несколько в альбомах, похожих на фотоальбомы. И третий факт. Виниловые пластинки были одним из первых носителей данных для компьютеров. Где неправда, у тебя минута, время пошло.
1: Что-то похоже, что третий — это неправда.
0: Обуснуй, дочь моя.
1: Хотя нет, с другой стороны, диски. Да, возможно, что это подходит.
0: Так, давай пока размышляешь, я повторю еще раз все три факты. На позолоченных пластинках, отправленных в космос для инопланетян на аппаратах Voyager 1 и Voyager 2, в числе прочего имеются песни The Beatles. Второе, само понятие музыкальный альбом появилось после того, как пластинки начали продавать по несколько в альбомах, похожих на фотоальбомы. Ну, изначально их так продавали. И третий факт. Виниловые пластинки были одним из первых носителей данных для компьютеров.
1: Думаю, что первый.
0: Думаю, что первый факт не является фактом. Почему так думаешь?
1: Ну, там что-то про инопланетян, а они же не существуют. Мне кажется, все-таки это подходит.
0: А, подходит. То есть... Ясно. Итак, на позолоченных пластинках, отправленных в космос на аппаратах Voyager 1 и Voyager 2, в числе прочего, имеется песня The Beatles. Это ты считаешь неправдой?
1: Думаю, что да.
0: Хорошо, тогда снизу начнем. По поводу виниловых пластинок, которые были одним из первых носителей данных для компьютеров, это правда. Формат назывался Floppy ROM. А ROM переводится как, знаете, вот это CD-ROM, Floppy-ROM. ROM переводится как Record Only Memory. А, нет, Read Only Memory, да, простите. То есть только для чтения. Поэтому записываемые вот эти ромы, это уже не ромы. Это уже, получается, нелогичное словосочетание. Поэтому ROM — это Read Only Memory. Это только для чтения, типа память такая. Так что формат назывался Floppy-ROM. На одну пластинку влезало целых 4 килобайта информации. Использовался такой формат с 1977 года по середину 80-х. Представляете, на виниловых дисках информация была. По поводу музыкального альбома, это тоже правда. На пластинках 78 оборотов в минуту. Такая скорость была предельно максимальная. Максимум. Как, с какой скоростью крутится твой винил? Максимум. Помещалось по одной песне на каждой стороне. 78 оборотов — это быстро. Поэтому только по одной песне. Так что сборники песен продавались большим набором пластинок в общей картонной или кожаной упаковке, которые напоминали фотоальбомы. Так их и стали называть Record Albums. А по поводу Beatles, это неправда, но на этих позолоченных пластинках, отправленных в космос на аппаратах Voyager 1 и Voyager 2, есть записи музыки Чака Берри, Луи Армстронга, Баха, Бетховена, Моцарта и Стравинского. А Битлз нет, поэтому ты права. Победа, Надежда! Радио Максимум дарит тебе стильную футболку Biker Brothers Festival, место, где страсть к живой рок-музыке объединяется с байкерской романтикой и отдохом на природе. 21 и 22 августа приезжай, Надежда, из Санкт-Петербурга, прямо в этой футболочке, в пансионат Бор под Москвой, где тебя ждет полный комплект летних развлечений, яркая концертная программа. авто- и мотовыставки, конкурсы на любой вкус и даже розыгрыш настоящего мотоцикла. Представляешь? Также силовое шоу там тоже будет, я понятия не имею, что это такое.

0: Думаю, что ребята из Bikers Brothers скоро ко мне заглянут и сами обо всем расскажут. Надежда, плюс к победе тебе контрольный вопрос в голову. Готова?
1: Готова.
0: Молодец. Сколько бороздок на виниле Slipknot?
1: Максимум!
0: Да!
2: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: 15-й юбилейный «Байкер Бразерс Фестивал» начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с «Драматикс», «Манапарт» и «Монгол Шуудан». Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Добором до трех.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Говорим сегодня про историю о том, как вы сталкивались с явным переизбытком общения с другими людьми. Макс, радио «Максимум», 8-926-007-1037. И, конечно же, официальная группа, официальный канал «Радио «Максимум» в «Максе». О, пишет Ольга, я на своей работке в первое время за день так наговаривалась, что вечером хотелось молчать и слушать тишину. И как меня занесло с людьми работать, не понимаю. Дракоша Курорю пишет, я 10 лет на удаленке, для меня любое общение избыточно, но иногда приходится ездить в офис. И вот смотрю я каждый раз на коллег и думаю, божечки, кто вы, зачем я здесь, мама, забери меня отсюда. Но нет, я не хикки. Просто офисы не люблю. И да, я сисадмин, могу себе позволить их не любить. Алина Орлова пишет, доброго вечера и огненного эфира. Константин продолжает тему любого общения голосом. Как представитель племени интроверт, мне очень хочется уже обзавестись бейджиком. Обет молчания. Поздравьте, пожалуйста, моего мужа с юбилеем. Мужа, к сожалению, не написал, как зовут, но с юбилеем. Поздравляем всей станции. Денис пишет, Авада Кедавра. А, нет, Аврил Лавин.
1: Радио «Максимум».
0: А это даже не Аврил Лавин и не Авада Кедавра. Это «Expectum Patronum». Sunrise Avenue на радио «Максимум». Forever yours.

0: Limp Bizkit, My Generation.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Говорим сегодня про моменты переизбытка общения в нашей жизни. Татьяна пишет: «Ой, про переизбыток общения расскажу. Я 13 лет работала по телефону или на удаленке в созвонах. Когда работала на созвонах, в день у меня бывало около 100 диалогов. А когда была на удаленке, почти каждый день у меня было по 9 часов созвонов из 9. Даже время обеденное занимали. Потом я ушла в декрет, меня сократили по обоюдному согласию. И сейчас я выхожу на работу в офис общаться с людьми нон-стоп. Как же я соскучилась по общению!» С плохо говорящим ребенком, либо когда он еще не говорил, было очень тяжело общаться. Мое общение в декрете было это мамские форумы. Но это все-таки перебор, хотя именно мамы меня поймут, я уверена. Александр Задорожный пишет: «Всем добра, привет, Александр. В армии ездили выездным караулом охранять боевые машины десанта на ЖД-платформах из Волгограда до Каунаса. Дорога 8 дней, 5 человек. Первые 4 дня травили анекдоты. Потом 4 дня все молчали».
1: Радио «Максимум».

0: дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Рэй Гарви, он же коллектив Реймон. Очень милая дишку они записали, я вам рассказывал, они записали это Rave from Raymon. И we listen and the best in Russia, they found us, we love them, this is Radio Maximum. Но, правда, мы их нашли, мы их придумали, мы их открыли, но мы их открыли, они были из Германии, есть из Германии, но мы первые их стали крутить на радио вообще, даже в Германии их не крутили, а группу Raymon стали первые крутить мы. Ну, что я рассказываю, давайте я вам прям поставлю послушать вот эту самую одишку, где они прямо нас благодарят. Вот, слушайте.
1: Hi, this is Ray from Raymon.
2: And this is Comet.
1: And you're listening to our favorite radio station in Russia. They found us, we love them, this is Radio Maximum.
0: Вот, видите, they found us, we love them. Они нас нашли, мы их любим. Это Радио Максимум. Спасибо, Raymon, за то, что помните

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: И спасибо за музыку. Рэй Гарви, кстати, очень мощный вокалист, и Пол Ван Дайк его использовал, и многие другие. Вообще и Supergirl, помните, классная песня тоже, вообще молодцы. Хороший коллектив из Германии, Рэймон. Tonight, песня, которую вы только что прослушали, где вас черти носили. Татьяна написала, и забавно, сегодня у нас тема была, это ад для интроверта, когда у нас случился в жизни переизбыток общения. Еще и забавно, у меня очень хорошо поставлена речь по телефону. Когда я кому-то звоню или почти записываю голоса, или просто записываю голосовые, мало знакомые люди говорят, что я как автоматизированная система разговариваю, пишет Татьяна. Даже не знаю, радоваться этому или огорчаться. Но это особенность длительного дистанционного обзрения. Что? Длительного дистанционного... общения, наверное, хотел написать Татьяна. В общем, Татьяна, не могу тебя читать, я Татьяне дозвонился просто, чтобы нормально с ней поговорить по телефону. Таня, привет.
3: Привет.
2: Вот, тот самый голос, похожий на автоматизированную систему. Таня, в какой области ты трудишься, скажи, пожалуйста.
3: Ну, на текущий момент ни в какой.
2: А, то есть ты на текущий момент занята домашними проблемами, детьми и все такое. Тань, у тебя действительно очень красивый голос. Расскажи, вот скажи какую-нибудь фразу, которую ты особенно часто говорила по телефону, когда все восхищались твоим голосом.
3: Оставайтесь на линии. Ваш диалог очень важен для нас.
2: А, вот это. О, классно, классно. Оставайся на линии. Да, действительно, как такая автоматизированная система. Таня, а можешь сказать, слушайте шоу Кости Михайлова на радио Максимум, да, завтра конечно. В 5 часов вечера?
3: Да, конечно.
2: Скажи, пожалуйста.
3: Слушайте шоу Кости Михайлова завтра в 5 часов вечера.
2: О, спасибо, круто. А можешь сказать такое... Вы дозвонились до радио Максимум. Не вешайте трубку. Ваш звонок очень важен для нас.
3: Вы дозвонились до радио Максимум. Не вешайте трубку. Ваш разговор очень важен для нас.
2: Нет, ваш звонок очень важен для нас.
3: Ваш звонок очень важен для нас.
2: Спасибо.
4: Простите меня, дорогая. Костик несколько занят сейчас. Он принимает душ.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
2: Все, до завтра, друзья.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
7: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
12: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
13: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
14: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
15: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
17: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: неделя с группой «Мьюз» на радио «Максимум».
1: Как вы думаете, какой мировой рекорд установили «Мьюз»? Самое большое количество грузовиков со сценическим оборудованием? Самая высокая нота, спетая на рок-альбоме? А может, самая дорогая фотография для обложки этого альбома? Как бы не так. Мэтью Беллами оказался главным разрушителем в истории музыкальной индустрии. В 2003-2004 годах Мьюз колесили по миру в поддержку своего альбома «Absolution». В рамках этих гастролей группа отыграла 175 концертов, на которых Беллами разбил аж 140 гитар. Ни одному другому музыканту это достижение не покорилось. Ни до, ни после. Благодаря уничтоженному оборудованию Мьюз угодили в Книгу рекордов Гиннесса. Осколки от гитар Мэтта, в свою очередь, угодили...

0: в барабанщика Доминика Ховарда. После контактов с отлетевшими кусками дерева ему как минимум трижды приходилось оказывать медицинскую помощь.
1: Muse. Hysteria.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: слушать. Умеем слушать. Радио «Максимум».
1: Здорово всем, ребята! Кто настроился на правильную частоту? В эфире «Радио Максимум», 71-й выпуск шоу «Умеем слушать». За микрофонами Чак и Андрей Забелин. На календаре 12 августа, и пока вся страна медленно впадает в уныние от того, что лето выходит на финишную прямую, мы предлагаем вам альтернативу. Зачем страдать, если можно выйти в отрыв?
2: Привет-привет! Полностью согласен. Тем более, что сегодня во всем мире отмечается Международный день молодежи. С праздником тебя, дорогой напарник!
1: Спасибо!
2: Хотя, глядя на твое лицо, тебя логичнее поздравить с днем палеонтологии или днем открытия египетских гробниц. Твои морщины уже как историческое наследие ЮНЕСКО, Чак.
1: Кстати, нифига подобно, морщин у меня нет. Только вот, знаешь, вот здесь парочка возле ушей. Но это они у меня от той музыки, которую ты несешь в нашу передачу, и той чуши, которую ты в ней несешь про меня. И вообще, я моложе всех твоих любимых групп вместе взяток, так что рановато ты меня в саркофаг укладываешь.
2: Ну как рановато? Если ты еще с Дмитрием Борисовичем Фео динозавров с рук кормил.
1: Да, было дело. Но правильно говорит, динозавр. А вообще рок-н-ролл это не про год рождения, а про готовность творить безумство. И судя по трекам, которые сегодня будут звучать, наша внутренняя молодежь нам пенсию вообще не собирается.
2: Не собирается. Зачем менять то, что и так прекрасно работает? Сегодня нас ждут 4 абсолютно свежие новинки, актуальная афиша для тех, у кого еще остались силы на концерты, и убойная супер-ностальгическая вещь под занавес эфира.
1: Московское время 23:00, аппараты прогреты до максимального предела, Чак и Забелин в студии. Погнали раздавать стиль.
2: В эфире программа «Умеем слушать» на радио «Максимум».
0: Умеем слушать на радио «Максимум».
2: Открывает наш эфир мощнейшая московская банда Get Cold с новой песней «Оставь меня умирать». На самом деле парни далеко не новички в этом деле. Группе в этом году стукнуло аж 11 лет. Они начинали еще в 2014-м на чистом энтузиазме, вдохновляясь каноничным американским гранжем и эмо-панком типа Title Fight и Basement.
1: Парням всего 11 лет, они уже помирать собрались. Так дело не пойдет, дорогие друзья. Да еще и Международный день молодежи. Какой пример они подают этой самой молодежи? Вообще, мы что, зря, получается, их программу нашу берем, если они уже, так сказать, ходячие мертвецы?
2: Тут скорее поющие. А вообще, ребята же всех живых. Рубят эмо-кор и пост-хардкор в лучших традициях западной сцены нулевых. Там гитары бьют по ушам, словно бетонные плиты, а потом все это переходит в дико мелодичные припевы с чистым крутым вокалом. Этот трек просто создан для того, чтобы орать его хором в толпе или, например, рыдать дом под одеялом.
1: Рыдать дом под одеялом — это, Андрей, у нас главный амбассадор. Но в кровать еще рано. Программа только началась, я планирую дико взбодриться от первой новинки.
2: Так и будет, дядя Чак. Включаем звук погромче и ловим дичайший эмоциональный заряд. Get Cold, оставь меня умирать на радио «Максимум».

0: группа Get Cold. Круто! Очень уж они мне, знаешь что, напомнили моих любимых The Used в лучшие годы.
1: О, ветеранский респект, это дорого стоит. А теперь у нас вторая новинка, и тут, мне кажется, название группы писалось специально под тебя. Встречаем банду из Екатеринбурга «Синдром главного героя» с их новым абсолютно одноименным синглом «Синдром главного героя».
0: Ну, все гениально просто. Это как если бы я выпустил шоу, назвал его «Чак», а внутри на протяжении часа просто говорил бы слово «Чак-чак-чак-чак». И почему вообще ты сказал, что это про меня?
1: Ну, а про кого еще? Твое эго же обычно в студию первым заходит, а ты уже за ним минут через пять заваливаешься. Ну, на самом деле, у уральских парней этот самый синдром абсолютно оправдан. Они еще числятся во фрешменах, но уже умудрились без единого крупного релиза откатать по куче больших фестивалей и даже выступить на разогреве у Вани Дмитриенко.
0: Интересно, а Ваня Дмитриенко об этом знает?
1: Хороший вопрос, ответ на который знают два Влада. Так вышло, что группу тащат два чувака с одинаковыми именами.
0: Ну, теперь все понятно. И главное, удобно. Захотел позвать вокалиста. Кричишь «Влад!» и точно не ошибешься. Ладно, давай же проверим, насколько сильно они тянут на главных героев этой среды. Врубаем.
1: «Синдром главного героя» на радио «Максимум».

0: Синдром главного героя. Настоящий саундтрек для прогулки с высоко поднятой головой.
1: Но какими бы главными героями мы себя не чувствовали, время эфира бежит неумолимо. Напоминаю, народ, у нас вовсю открыт прием ваших музыкальных шедевров.
0: Точно. Наша почта умеем слушать @gmail.com ждет ваши свежие треки, демки и синглы в режиме 24/7. Так что пишите, не стесняйтесь.
1: Ну а пока вы открываете свои почтовые ящики, мы расскажем вам о самых интересных, на наш взгляд, концертах этой недели.
0: Настало время нашей традиционной рубрики «Афиша».
2: Умеем слушать.
3: Умеем слушать.
2: На радио «Максимум».
1: Начнем с главного стадионного события этой недели. На большой спортивной арене «Лужники» состоится грандиозный концерт группы «Звери». И это не просто дежурное летнее шоу, друзья. Рома Зверь и его банда официально заявили, что этим выступлением они закрывают большой гастрольный тур и уходят на паузу на неопределенное время. Так что если вы хотите успеть поорать любимые хиты вместе с десятками тысяч человек и проводить парней в бессрочный отпуск, вам следует поторопиться. 15 августа, Москва.
0: А следом ловите настоящий музыкальный ритуал для обеих столиц. Летние концерты «Драматикс». 15 августа это безумие накроет Питер на открытой площадке «Муспорт». По доброй традиции, все соберутся воедино, чтобы слиться с природой под силу диких этнических битов и завораживающую лирику любимых хитов. А уже на следующий день, 16 августа, «Драматикс» переместятся в Москву и выступят в полном составе на открытой палубе самого большого теплохода столицы Рио-1. Свежий воздух, проплывающий мимо урбанистические пейзажи и мощный, пробирающий до костей саунд прямо над водами Москвы-реки. Пропустить такое – преступление против лета.
1: И еще одна важная отметка в нашем календаре, мимо которой я лично пройти просто не имею права. 15 и 16 августа – большие летние концерты под открытым небом от группы ТМНВ. 15 августа мы разрываем Москву на площадке территории Open Air Club, а уже на следующий день, 16 августа, перемещаемся в Питер, клуб Юнион.
0: Народ, если вы вдруг не знали, Андрей катается с парнями из ТМНВ и лично следит за тем, чтобы они вовремя выходили на сцену и не теряли свои балалайки. Признавайся, Андрюх, ты на этих концертах будешь за порядком следить или в слэм ворвешься?
1: Чак, хорошего турменеджера в слэме не видно. Он в это время считает гонорар и ищет потерянный райдер.
4: Правильно.
1: Но, если серьезно, парни везут свой фирменный дикий замес из фолка, электроники и рейва. Так что, москвичи и питерцы, жду вас всех, будем зажигать вместе.
0: Столицы, далеко не расходимся, ловите убойную дозу юношеского максимализма и бешеной энергии. На этой неделе с большими летними концертами врывается группа «Папин Олимпос». Все главные хиты, которые мы так любим орать с сорванными голосами. 13 августа Питер, Моспорт и 15 августа Москва, Графит.
1: Это была афиша концертов. Ну а если вы прослушали начало эфира или хотите переслушать наши прошлые выпуски, заглядывайте на сайт maximum.ru, там все и найдете.
0: Да, сайт работает без выходных, в отличие от Забелина. А мы возвращаемся к нашему плейлисту, и на очереди следующая новинка Международного дня молодежи.
2: Умеем слушать. На радио «Максимум».
1: Мейхем, панк, рэп. Постоянные слушатели нашей программы уже давно выучили эти три главных слова. Даже Чак, он заулыбался во все свои 32 вставных зуба.
0: Ну, конечно, это же наш старый добрый друзья, кардиокиллер из Нижнего Новгорода. Всегда им радуюсь, как дитё малое.
1: Еще бы. Парни закинули нам мощнейший, бронебойный трек с их нового альбома, который выходит уже вот-вот. На прошлой неделе был на его закрытой презентации, и скажу тебе, что качают ребята все так же мощно и безбашенно.
0: Повыпендривался? Я хоть и на закрытой презентации не был, но этот альбомчик тоже успел заценить и подпишусь под каждым новым треком.
1: Получается, новую годноту от нижегородских не слушали только наши слушатели?
0: Получается, как-то нехорошо получается.
1: Исправляем, врубаем колонки на максимум и взлетаем. Кардиокиллер с треком «Go» на радио «Максимум».

0: Cardio Killer со своим новым треком Go. Знаешь, что я понял, Андрю?
1: Я слышу твою отдышку.
0: Да, я не про это. На концерт хочу.
1: Как только узнаю, когда, сразу расскажу тебе и нашим слушателям.
0: Я всегда знал, что ты, Андрей, хороший человек. А сейчас предлагаю переходить к следующей новинке.
2: Умеем слушать. На радио Максимум.
1: Дальше у нас мощнейший фит. Саранские романтики, видеокассета твоих родителей и неподражаемая Палк. Парни из видеокассеты бережно упаковали свой фирменный ностальгический поп-рок из Саранска, а Тая Пальцева добавила туда своего фирменного пронзительного инди-вайба. И назвали они все это «Кусто». Чак, тебе, как человеку, родившемуся в эпоху зарождения океанографии, это наверняка близко.
0: Конечно, Жаков Кусто — это человек-легенда. Он и его фирменная красная шапочка открыли нам дивный подводный мир. А при чем тут вообще этот мощный старик? Может, они что-то попутали? У меня по молодости такое было как раз с видеокассетами родительскими. Написано вроде, да? Русалочка. Вставляешь в видео магнитофон, включаешь, а там ее хватит за жабры и в позе крабов.
1: Давай оставим твои детские травмы тебе и вернемся к музыке. Песня называется «Кусто», потому что это красивая и глубокая метафора. Музыканты поют о том, как они буквально погружаются на самое дно своих чувств, словно знаменитый французский исследователь в батискафе. Этот трек про эмоциональный дайвинг, про попытку выплыть из пучины внутренних проблем, когда вокруг тебя темно и кружат акулы.
0: Ну, раз показывать стиль сегодня вызвались мастера рингтон-панка из Саранска и московский авангард, погружение обещает быть глубоким. Надеваем воображаемые красные шапочки, проверяем уровень кислорода в баллонах и заныриваем.
1: Видеокассета твоих родителей и Палк с треком «Кусто» на радио «Максимум».
3: Людям нравится стоять на руках. Мы забываем, то ли мы вне аквариума, то ли внутри.

0: Реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
2: Это были они. Видеокассета твоих родителей и палк с треком «Кусто». Звучит интересно, но пришло время спросить, где же панк-рок, Андрюшенька?
3: Я надеялся, ты не спросишь. Но раз вспомнил, то вот, достаю из широких штанин трек, который идеально скрещивает оба повода нашего эфира. И Международный день молодежи, и день встреч со старыми друзьями. X-Den и Кэнди с убойным манифестом панки из Курска.
2: Вот, другое дело. X-Den и парни из группы Кэнди — это реальные трупанки, которые выросли в одной курской неформальной тусовке. И свой новый совместный трек они посвятили именно дружбе, музыке, родному городу. Это история про людей, которые спустя годы не растеряли свой подростковый запал, не ушли работать в офисы ради стабильной ипотеки, а продолжают громко и честно рубить панк-рок.
3: На самом деле, остаться в музыке и сохранить ту самую пацанскую дружбу из юности — задача посложнее, чем сдать годовой отчет. Песня получилась максимально искренней, такой теплый привет всем, кто до сих пор помнит свои первые разбитые гитары и посиделки во дворах.
2: Именно. Так что если у вас в гараже до сих пор пылится старая косуха, а в душе горит огонь, этот трек для вас. Врубаем на полную громкость и передаем привет Соловьиному краю. X-Den и Кэнди. Панки из Курска на радио.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Это были панки из Курска, X-Den и Кэнди. Мощнейший заряд юности выдали.
1: Отличная точка в блоке новинок. Но время нашего 71-го выпуска неумолимо тает, а значит, пора доставать мой главный козырь. Ну-ка, Андрюх, отодвинься-ка от пульта. Сейчас батя покажет тебе, как звучит настоящая молодость.
0: О, залез в свой пыльный сундук с воспоминаниями. Ладно, уступаю место у руля. Давай, удивляй. Наша традиционная рубрика «Ностальгия» целиком и полностью в твоих татуированных руках.
1: Йо-хо-хо! Сегодня на сушу наших дней волны ностальгии выбросили музыкальное чудо-юдо с берегов Невы. Арткор-фрик-рок-группы «Отомото». Один из немногих инди-коллективов отечественного производства из прошлого, выдававших нескучную альтернативу.
0: Ты так говоришь, как будто все остальные играли сплошную душноту.
1: Не, ну по факту в начале 2000-х все играли что-то типа Корн, Лимп Бизкит и другие производные от нью-метала. Отомото играли какой-то музыкальный сюр, но людям нравилось.
0: Уверен, что не всем. Такую музыку обычно слушают такие же полностью отлетевшие персонажи.
1: Насчет отлетевших ты прям в точку. В 2014 году Отомото выпустили альбом «Хитрый космос», при прослушивании которого реально можно оторваться от земли и выйти на музыкальную орбиту. Готов?
0: Всегда готов. Главное, чтобы скафандр не прохудился.
1: На этот случай у меня есть разноцветный пластырь с единорогами. Пристегните ремни. Мы отлетаем вместе с группой Отомото и их треком «Хейма» с альбома «Хитрый космос», год 2014. Поехали! Поехали!

0: Ота-мота, хейма в рубрике «Ностальжи». Ну как?
1: Звучит так, как будто Умпа-Лумпы с шоколадной фабрики Вилли Вонка сошли с ума и устроили музыкальный бунт. Все-таки арт-рок — это не мое. Я больше по классике.
0: Правильно, Андрей. На таких, как ты, все и держится. В том числе и еженедельные выходы нашей программы умеем слушать по средам в 23.00.
1: Скажешь тоже. Если бы не ты, все бы уже давно пошло попи.
0: Ну, не будем. О твоих бывших. С вами были Чак и Андрей Забелин. До новых встреч в эфире.
1: До свидания.

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.